0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» в студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать, как мои патроны, на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
5: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
6: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
5: In all other mammals, that switch doesn't happen.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
6: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще?
5: Why? Why do the cells do that? Well,
6: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды. А мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков, у матери, у отца и у ребенка, разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики Либо-Либо Плюс. Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
7: Right. David, how do you live with all that knowledge?
2: I mean, what?
7: How do you live with it? And how do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids? And
2: I've got kids.
0: И вот он мне сказал, что да, у него есть дети. На что он отличается от своих генов, он сказал.
8: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.
9: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На

майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Мне кажется, что это была прелюдия, фуга и вариация Франка. Вот это очень красивая музыка. Я, будучи подростком, по-моему, в каком-то фильме ее услышала. И я подумала: господи, какая тема! Вот.

0: я, конечно, вернусь. Мне безумно этого хочется. И я не знаю, для меня самым странным таким и печальным стечением обстоятельств будет то, что когда наконец предоставится такая возможность, мои дети будут уже говорить на испанском или еще на каком-то языке, и мы просто не захотим или не сможем вернуться. Вот это будет самым таким печальным и абсурдным. Но в целом, конечно, я бы очень-очень хотела вернуться. И безумно люблю Москву.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет! Сегодняшний подкаст я записываю в городе Буэнос-Айрес. И у меня в гостях Ляля Кандаурова. Ляля, привет.
0: Привет.
1: Для тех, кто не знает, Ляля – музыкант, журналист, музыкальный просветитель, лектор, ведущая множество авторских курсов о классической музыке, канал «Конспирита» на Ютубе, лекции на Арзамасе, подкаст «Ноты и даты». Также Ляля написала несколько книг «Полчаса музыки», «Как понять и полюбить классику», «Как слушать музыку» и последняя книга, которая вышла совсем недавно, «Библейские мотивы», сюжеты писания в классической музыке. С осени прошлого года Ляля живет не в России. Итак, Ляля, я хотел поговорить сегодня о том, как ты уезжал из России, чем ты сейчас занимаешься, и как ты пришла к тому, что, окончив консерваторию по классу скрипки и аспирантуру по классу ансамбля, ты пришла к тому, что хочешь не играть музыку, а говорить о ней. Но обо всем по порядку. Что ты делаешь в Буэнос-Айресе?
0: Мы уехали в Буэнос-Айрес примерно 5 месяцев назад. Я находилась на 36-й неделе беременности. За месяц до того, как мы уехали сюда, в Россию, объявили мобилизацию. Мы поняли, что находиться в Москве психологически очень тяжело, да еще и вдобавок, видимо, небезопасно. И мы в несколько приемов эвакуировали нашу семью. Первоначально уехал мой муж, музыкальный критик Денис Бояринов, с нашим сыном трехлетним, потому что я, будучи на позднем сроке беременности, не могла оставаться с очень активным трехлеткой. А еще мне нужно было закончить очень много работы, так как-то неожиданно вдруг привалило невероятное количество лекций, большой лекционный тур по Сибири у меня был в октябре. Все это нужно было доделать. И вот я, проведя одна месяц, упаковав нашу квартиру, упаковав 25 коробок винила, это коллекция Дениса, насчитывающая несколько тысяч названий, все это сложила на склад, ну, не собственноручно, а командуя взводом грузчиков. И через Европу мы приехали сюда, первый раз переступив порог аэропорта в конце октября. И вот с тех пор наслаждаемся Аргентиной.
1: Роды у тебя проходили в Аргентине?
0: Да.
1: И у ребенка, соответственно, гражданство Аргентины? Или еще нет пока?
0: Да, здесь, как во всех американских странах, мне кажется, это касается всех стран Южной Америки и точно касается Северной Америки и Канады, действует так называемое право почвы, то есть человек получает то гражданство, которая соответствует земле, на которой он родился. Поэтому, да, неожиданно в нашей семье родилась микро-аргентинка. И это, конечно, ужасно странно. Это просто дает возможность сравнительно легкой легализации здесь. Ну и нам просто хотелось, из-за того, что это вторые роды в моей жизни, мне было очень интересно испытать это в какой-то другой культуре и в другой среде, про аргентинскую медицину и вообще весь процесс, как это здесь происходит. Очень много писали в последнее время, потому что да, довольно большое количество наших соотечественников сюда устремилось с этой целью. Поэтому у меня заранее была какая-то картина того, как это будет, и это действительно было классно. Вообще, я хочу сказать, что отношения людей друг к другу, а когда ты рожаешь ребенка, ты находишься вот в редкий случай в том абсолютно уязвимом положении, когда для тебя действительно очень важно, ты полностью зависишь от отношения к тебе людей. И мой опыт родов в Москве был безусловно удачным и положительным. Я не хочу вообще ничего плохого сказать про отечественную медицину или отечественное родовспоможение. Действительно, там работают подвижники, и в очень многих случаях это прекрасно организовано и прекрасно устроено. Но здесь какой-то общий градус тепла людей друг к другу. И общий градус, может быть, это связано с общим градусом тепла на улице. Он таков, что... в общем, как-то это было очень легко и хорошо.
1: Что насчет родителей? Собираются ли родители получать аргентинское гражданство и так далее?
0: Ты знаешь, здесь это сейчас довольно сложно, потому что сюда приехали несколько тысяч русских, и аргентинская миграционка в некотором шоке.
1: Несколько тысяч, мне кажется, ничто по сравнению с сотнями тысяч в других странах.
0: Да, это правда. Это правда. Но аргентинская миграционка все равно пребывает в каком-то ошеломлении, поэтому все, что раньше занимало месяцы, теперь стало занимать годы. Мы не очень понимаем, насколько нам по-настоящему это нужно, насколько нам... Дело в том, что все-таки гражданство – это такой коммитмент. Это ты делаешь... Ты даешь какое-то обещание стране, и мы настолько благодарны Аргентине, что так романтично звучит, но это правда, что нам очень не хочется использовать ее просто как... использовать ее гражданство, если бы оно у нас было как проездной документ. То есть смысл этого гражданства в том, что оно дает большое количество опций по безвизовому въезду в разные страны мира. Но мне кажется, что нужно получать этот паспорт только если мы абсолютно будем убеждены в том, что мы хотя бы на некоторое количество лет согласны связать с Аргентиной свою жизнь. Мы пока этого не знаем. В общем, поэтому мы здесь полгода пока сидим, едим фрукты, наслаждаемся солнцем, и на гражданство так и не подали. Или, может, это мое романтическое объяснение. На самом деле, просто нам очень лень разбираться с этой бюрократией адской и заполнением бумажек на испанском и так далее.
1: Что насчет Аргентины? Нравится? Как там быт? Как после Москвы?
0: Да, очень нравится. Здесь присутствует некоторое... если вы были на юге Италии, где-нибудь в Неаполе, или если вы были... кстати, испанцы, мне кажется, немножко более такие собранные и дисциплинированные люди. Тут присутствует некоторая возведенная в национальную идею безалаберность. Но тебя это злит ровно неделю, а потом ты привыкаешь к этому темпу. Все русскоязычные релоканты здесь, которые обмениваются своим впечатлением в чатиках, сетуют на резко снизившуюся работоспособность, что значит очень медленно все делаешь. Я не могу сказать, что моя работоспособность снизилась, я здесь делаю очень много, но просто общий более, благосклонный уровень ожиданий людей друг к другу. Вот никто не ждет, что все будет молниеносно, безукоризненно и так, как хочешь именно ты. А здесь присутствует какое-то ощущение такой линцы, свободы, неги и какой-то нежности людей в отношении друг к другу. То есть абсолютно в порядке вещей, если ты идешь с коляской, что кто-нибудь тебя обгонит, чаще всего это какой-то пожилой человек, заглянет в коляску, остановит тебя, обогнав, заглянет в коляску и начнет с тобой разговор на несколько минут, возможно, о том, каковы удивительные совершенно достоинства твоего младенца, как он ест, какого он пола, как он превосходит вообще всех младенцев этого города своей красотой и необыкновенностью. И я просто представила, что в Москве бы кто-нибудь вот так взял, заглянул в мою коляску и стал со мной общаться относительно того, как выглядит мой ребенок. Я бы, конечно, шарахнулась, подумала, что этот человек не в себе.
1: А языковой барьер?
0: Языковой барьер присутствует. Здесь в модных тусовых районах все будут говорить с тобой по-английски, официанты, бармены. Вообще тут такая большая международная, туристическо-путешественническая тусовка. Но если ты спускаешься с этого верхнего уровня на какой-то более глубинный, и ты отправляешься или в менее туристический, более респектабельный буржуазный район, где вот живут пожилые аргентинцы. Здесь очень в этом смысле город так устроен, что тут есть прямо вот места, немножко напоминает это Берлин. То есть нету как такового центра и периферии, а есть отдельные районы, которые отвечают за разное. То есть если ты хочешь, чтобы было дорого, буржуазные старые деньги, это одно место. Если ты хочешь, чтобы были хипстеры, тусовка, классные, невероятно модно одетые геи, это другое место. Если ты хочешь, чтобы была тихая residential area с колясками, это третье место. Если ты, и так далее. Вот. И некоторые прямо районы, то есть ты прямо ощущаешь такую полный провал в области знания английского. И это очень здорово, потому что это мотивирует немножко говорить по-испански. Испанский не самый сложный язык и очень нужный язык. То есть как бы в этом смысле здорово, что мы релоцировались не в Венгрию и не в Норвегию. Ну, правда, там бы в Норвегии бы все говорили по-английски. Но, в общем, мы что-то пытаемся как-то. Я могу сказать уже несколько предложений, но не более.
1: Можешь описать свой обычный день в Буэнос-Айресе? Ты просыпаешься, ты покупаешь кофе, ты варишь кофе дома. Как устроен ваш быт в течение дня?
0: Ну, во-первых, у нас двое детей. 4 года и 4 месяца. И весь наш быт, он вращается вокруг того, что я все время говорю, что это напоминает какое-то бесконечное, непрерывное выполнение трюка с шестым блюдечком и сырым яйцом, потому что нам нужно вот это все удержать на носу, чтобы оно не упало. Нужно удержать, а еще сюда входят мои лекции. Я читаю здесь по 3-4 лекции в неделю онлайн в Зуме на русскоязычной аудитории, которая находится сейчас по всему миру. Я прямо перед поездкой в родильный дом озвучила, то есть наговорила свою книгу, подростковую книгу «Как слушать музыку», вот ту самую, которую получила премию «Просветитель» в 2020 году. И мы устроили какую-то невообразимую импровизированную студию в гардеробной нашей квартиры. То есть фактически я сидела в стенном шкафу и наговаривала книжку. Плюс я записала здесь уже 8 или 10 подкастов для театра «Новая опера», для разных его премьер, для его образовательного сектора. То есть у меня какое-то огромное количество работы, и, слава богу, опыт ковида, на который мы все жаловались и который, в общем, был очень тяжелым, как тогда оказалось изнутри, на самом деле послужил превосходной репетицией для того, чтобы понять, что можно работать удаленно и можно делать очень много и быть достаточно эффективным в каком-то творческом смысле. Ну и, в общем, это, конечно, очень важно. Поэтому день в основном устроен так, что мы стремимся друг другу передавать детей, чтобы один обезбереживал детей, а другой работал. Денис сейчас пишет книгу для издательства «Альпина», которая, не знаю, не буду рассказывать, чтобы не раскрывать, чтобы не спойлерить, это его профессиональная тайна, а не моя. Вот, ну, в общем, пишет классную книгу. Я читаю свои лекции, поэтому, да, кто-то гуляет с детьми, мы живем рядом с изумительным парком. Вообще Буэнос-Айрес – город деревьев, город гигантских деревьев. Я никогда не встречала настолько зеленого и настолько поразительного в этом смысле, в смысле флоры. Очень пышный и такой очень тропически роскошный. Никогда не встречала такого города, как этот. Поэтому, да, кто-нибудь идет с ними завтракать, потом качаться на качелях, потом перехватывает у другого, тот делает свою маленькую часть работы, потом перехватываем опять, и так до вечера.
1: Насколько я понимаю, это твой первый переезд в жизни. То есть раньше все остальное предыдущее время ты жила в Москве, нигде подолгу не жила. И Буэнос-Айрес стал твоим вторым городом родным. Как он ощущается? Готова ли ты в нем жить и не думать ни о чем больше, или ты скучаешь по Москве?
0: Это правда. Слушай, у нас был опыт, странный опыт маленькой релокации в Армению, когда все только-только поломалось. То есть мы уехали в последних числах февраля 22-го в Армению, и, собственно, там я узнала о своей беременности с ошеломлением. И это был очень травмирующий для меня опыт, потому что все, что могло идти не так, шло не так. Я скучала по дому настолько, что я вообще даже не думала, что можно так скучать по дому. То есть, если я у кого-то в Инстаграме видела Верхнюю Радищевскую улицу, на которой мы жили в Москве, на Таганке, я просто начинала рыдать. Хотя я, в общем, не склонный к сентиментальности человек. То есть, ну, это было так тяжело. Ну, это все еще наслоилось на тот ужас и на тот психоз, в котором были абсолютно все, потому что это была прямо такая свежая, такой период сырого мяса. Это была абсолютно свежая рана, и это было очень трудно. И мы из этой маленькой релокации вернулись в Москву с чувством такого глубокого облегчения. Это было в конце мая или в начале июня, ну, словом, вот весной. Да, поэтому я думала, что, ну, никакой город, кроме Москвы. И, в общем, на самом деле, по-прежнему считаю Москву одним из лучших городов мира. Я очень по ней скучаю. Я не могу сказать, что Буэнос-Айрес стал для меня каким-то родным местом, хотя те места, где мы бываем ежедневно, и вот наш район, все это я очень полюбила. Но, безусловно, мне кажется, что у нас такая бархатная релокация. То есть это такой наиболее мягкий, щадящий и анестезированный вариант из всего, что могло быть. Я не чувствую здесь себя чужой, потому что, ну, это такое клише, что Аргентина – страна мигрантов, тут все более или менее чужие. Ты можешь быть более чужим, чем люди, которые вокруг тебя там ходят по улице, но даже те аргентинцы, которые могли бы назвать себя коренными, они в любом случае здесь живут, вероятнее всего, в третьем поколении, что, в общем, по меркам истории семьи довольно мало. Тут была огромная эмиграция европейская, в первую очередь итальянская, в начале 20 века, поэтому вот их деды и прадеды, европейцы, которые точно так же, как мы, бежали от какого-то очередной волны хаоса, накрывшей Европу, и нашли здесь, на этих щедрых риоплатенских берегах, прибежище.
1: Что у тебя поменялось в профессии после начала войны? Это, например, последняя лекция на канале Конспирита вышла год назад. Или этот цикл и так планирует завершиться?
0: Нет, на самом деле на Конспирита тоже повлияла война, потому что команда наша разъехалась, и в первую очередь наш меценат, который вложился в канал, давал ему деньги, он, по-моему, сейчас живет в Дубае, не знаю, мы с ним перестали быть в регулярной связи, хотя не ссорились, у нас все в порядке, мы просто как-то, я что-то занималась чем-то другим. У нас есть 5 или 6 выпусков, которые находятся в каком-то бесконечном монтаже, потому что я то читаю лекцию, то кого-то рожаю, то куда-то еду, и, в общем, все это из-за меня происходит ужасно медленно. Но так у нас есть, причем с роскошнейшими солистами. Сейчас я могу даже назвать их имена, закоммититься, и тогда я буду чувствовать себя обязанной все-таки довести эти монтажи до конца и выпустить их. Да, у нас есть концерт Моцарта с Сережей Елецким, у нас есть восхитительнейший квинтет Брамса с Валей Урюпиным и квартетом имени Ойстраха. В общем, все это лежит, как всегда было в Конспирите, снятое в красивых-красивых, жирных-жирных локациях, и никак мы все это не смонтируем, но доделаем. Что поменялось с войной? Ну вот, да, во-первых, поменялось это. Во-вторых, но стало очень трудно. Я не могу сказать, что у меня стало работы меньше, потому что я работала в такой, ну, скажем так, сугубо академической области. Ну, то есть я не занималась современной музыкой, которая традиционно находится в некоторой идейной оппозиции к правящему режиму, скажем так. Да, я не занималась каким-нибудь авангардным театром. Ну, в общем, такими вещами, которые пошли под нож первыми. А я всегда, у меня была репутация среди музыкальных интеллектуалов такого попсовика. Я вот рассказывала про симфонии Чайковского людям. Вот. И, как ты понимаешь, с началом войны потребность в симфониях Чайковского, она только усилилась. Не то, что да, ослабела, а только усилилась. Но просто рассказывать про это нужно было в определенном ключе. И определенные вещи нельзя было произносить. Я хорошо помню, что я вела трансляции конкурса, который, кстати, на очень классном уровне был проведен, и я получила большое удовольствие, ведя эти трансляции, но это было в июне, поэтому ситуация уже была накалена, и был конкурс Рахманинова. Вот, и у нас, ну, не знаю, имею право раскрывать такую кухню или нет, но, в общем, у нас был небольшой брифинг перед, такой для ведущих, перед тем, как мы приступали к работе, где объясняли, как правильно рассказывать, например, про эмиграцию Рахманинова. Что можно сказать, что нельзя сказать, на что надо акцент, на что не стоит. И это все делалось... Ну, сначала было смешно, потом было трудно, потом стало мучительно. Не знаю, что сказать. Это такая, на самом деле, незаживающая рана, потому что, конечно, огромного количества возможностей, интересных профессиональных, в первую очередь, которые были до войны, я сейчас лишилась. Но лучше так, чем говорить, что... Ну, что-то из методички.
1: Угу. Я, когда готовился к интервью, думал о том, как ты решила, что хочешь рассказывать о музыке, а не играть ее. Я начал представлять тебя на концертах перед публикой, которые после концерта на тебя набрасываются и начинают спрашивать, что это значит, почему смычок держится так, что имел в виду композитор. И ты, в конце концов, устал и решил, что лучше будешь рассказывать и, может быть, чуть-чуть иногда играть. А есть ли действительно какая-то история, поворотный момент, как ты решил, что хочешь стать просветителем?
0: Я закончила консерваторию в 2011 году, поступила в аспирантуру, и аспирантура моя была по классу камерного ансамбля. Мы играли в квинтете, у нас был квинтет, который на тот момент вот в моем поколении камерных музыкантов пользовался, во-первых, очень хорошей репутацией. Мы занимались у Бондуренского в классе, это было какое-то упоительное совершенно время, мы переиграли всю великую квинтетную литературу и парочку таких странных, обскурных квинтетов, которые я находила, и в какой-то момент мы играли, например, квинтет Энеску, когда этого еще никто не делал. Кстати, не знаю, играют ли его сейчас, но это точно была консерваторская премьера, когда это делали мы. Вот, в общем, я была безумно этим увлечена, и это было большое счастье. Но потом случилось так, что ребята стали садиться в оркестры, потому что кто-то женился, кто-то хотел начинать какую-то серьезную взрослую жизнь. Я серьезную взрослую жизнь начала позже всех. Вот, потому что у меня был другой источник дохода. Я преподавала английский, потому что я из переводческой семьи, у меня фактически два родных языка, и в детстве очень много, во-первых, со мной говорили на языке, во-вторых, я была в языковой среде, в-третьих, ну, в общем, это не моя заслуга, но факт, что я говорю на английском так же, как на русском. И я довольно быстро поняла, что можно заниматься репетиторством, и начала с маленьких детей, а потом уже вот в ну, лет 10 назад, когда я, кстати, окончательно прекратила это делать всего лет 5 назад. Но вот лет 10 назад я уже начала на каком-то большом высоком уровне всем этим заниматься. Я преподавала в крупных компаниях и так далее. В общем, этого хватало для того, чтобы себя обеспечивать, потому что я была такая одинокая богемная девчонка, которая жила в мансарде на Пушкинской площади, беспрерывно круглосуточно тусовалась, остальное время работала. Ну и еще играла в комитете. То есть у меня была абсолютно такая любовь земная, любовь небесная. То есть у меня была работа, которой я занималась, не включая голову. Хотя я, кстати, неплохо преподавала. Я думаю, что вот за эти многие годы преподавания отточилась, собственно, моя лекторская сама интонация. Ну, потому что это было преподавание в группах, это было такие, ну, серьезные, большие, тяжелые всякие корпорации, которые нужно было мало того, что развлечь, так еще и научить. И, в общем, я с этим справлялась. Но все равно это было что-то, что такое было приземленное. А вот музыка – это было то, чему я всю жизнь училась, то, чем я хотела заниматься. Но потом, когда ребята из нашего комитета, кто-то уехал, кто-то сел в оркестр, кто-то еще как-то, я подумала, что мне тоже нужно все уже начинать большую жизнь. Я в качестве приглашенной артистки некоторое время работала, пару лет работала в одном крупном российском оркестре, и я поняла, что это не мое. При том, что я с огромным почтением отношусь к оркестровому ремеслу и, честно говоря, с наслаждением вспоминаю те годы. Но что-то как будто бы мешало. Я не знаю, в течение, за время моей учебы в консерватории, да и даже в школе, на самом деле, самым моим любимым предметом всегда была история музыки. Самым восхитительным моментом, которого я ждала на протяжении всего семестра, были те 20 минут, которые у тебя есть с профессором для того, чтобы с глазу на глаз, отвечая про что-то, поговорить об этом. И вот сам модус разговора о музыке, сама стихия вот этого музыкального слова, слово про музыку. Я запоем читала книги, все, что попадались сначала в пределах консерваторской библиотеки, потом, когда знание английского мне стало помогать читать, там, не знаю, какой-нибудь Ричарда Тарускина, который еще слабо переводился на русский тогда, сейчас, мне кажется, больше уже переводов. В общем, для меня это все открыло какой-то фантастический мир. Это был конец нулевых, то есть это было еще в пределах учебы моей в консерватории, 8-й, 9-й, 10-й год. И вот как-то сформировалась эта большая-большая любовь к слову о музыке. И я стала думать, ну, если не играть в оркестре, то что еще я могу делать в жизни? И продолжая преподавать английский и обеспечивать себя последствием этого. И я решила, поскольку я из переводческой семьи, мой отец военный переводчик, мама переводчик литературный, она работает в Иньязе, профессор Иньяза на кафедре перевода. У нас была всегда очень такая, простите за выражение, логоцентричная семья. То есть у нас прямо слова, слова, слова, все были про слова. Ну, собственно, и есть. И я решила попробовать что-нибудь писать. У меня был ЖЖ, как у всех тогда, где я что-то такое пописывала. Я прислала ссылку на этот ЖЖ в журнал, который мне нравился эстетически. Это был журнал Seasons. То есть это мы сейчас с вами говорим про 2011 год. Это вот как раз я, 11 или 12, я учусь в аспирантуре. Вот. И они вдруг меня пригласили на собеседование. Это было... Сейчас, оглядываясь, я понимаю, что это был такой поворотный момент в моей жизни, а тогда какой-то такой очередной день, просто проходной, но я так хорошо его запомнила. Студия находилась на заводе «Флакон» на Дмитровской, представляла собой огромный, выкрашенный в белый ангар, такой промышленный, который вот ты переступаешь порог. Так было в моей школе. В детстве я ходила в Вальдорфскую школу, 1060 знаменитую, до того, как пошла в Мнесинскую школу, где учился Мень. В общем, такая легендарная школа московская, которая в 90-е, когда я там училась, была Вальдорфской. Есть такая система обучения. Она и сейчас является Вальдорфской. И вот я хорошо помню, что я переступаю порог. Это, надо понять, что это реальность 95-го года, которая, конечно, очень сильно отличалась эстетически, визуально, стилистически, вообще энергетически, по-всякому от реальности Вальдорфской школы. Вот. И я переступаю порог, оказываюсь в другом мире. Вот и с редакцией «Сизнес» оказалось так же. Я переступила порог и оказалась в каком-то мире абсолютной доброты, творческого горения непрерывного. Ну, в общем, всего того, что нужно очень молодому человеку, романтичному, которым я была. И я начала писать для журнала сначала какие-то общие такие штучки, ну, что-то такое небольшое. Вот. Потом при журнале открылся лекторий, где, ну, такие были разговорные интересные темы. Там были искусствоведы, еще кто-то. Это был вот такой первый пробный камень того, что потом в Москве расцвело пышным цветом, бесконечное просветительство всех на все темы на каждом углу. Вот. Но это был вот, не помню точно год, но вот самое начало десятых. И я решила попробовать, вернее, ребята мне из редакции предложили, у меня даже не было такой идеи, что это может быть кому-то интересно, делать такие посиделки со слушанием музыки, с комментированием музыки. Это ни в каком смысле не было лекциями такого простительского характера, поскольку я не чувствовала себя в позиции человека, который может кого-то просвещать. Это скорее было в позиции такой, ну, немножко продвинутой YouTube-вечеринки, знаешь, когда в какой-то момент все начинают ставить друг другу ролики, говорят, а вот еще есть классное видео, а вот это вот послушай, как он играет, а вот, ну, я думаю, что ты тоже так проводил время, все музыканты так проводят время. Вот. И у нас там собирался маленький кружок девчонок, в основном это были женщины, которые вот так со мной слушали музыку. А потом возник курс, одна из них потом начала работать с наших слушательниц, работала в Еврейском музее и Центре толерантности, и они предложили мне делать прямо большой курс, вот уже прямо такой с лекторской кафедрой, с аудиторией, со всем. И это было ужасно страшно и ужасно ответственно. И, наверное, было таким первым большим, ну, шагом какой-то публичности. Я думаю, что многое из того, что я тогда делала, я бы сейчас переделала. Но уж как получилось. И вот это с этого все началось.
1: А почему, чтобы понимать и любить классическую музыку, нужно знать о ней как можно больше? Разве композиторы пишут музыку для профессионалов?
0: Мне кажется, что... Сейчас я, наверное, как-то пытаюсь генерализировать. Наверное, не для всех людей это так устроено, но для меня кажется абсолютно естественным, когда я прихожу на выставку, прочесть каждую этикетку и каждую аннотацию, и все тексты, и всю кураторскую информацию. И для меня кажется немыслимым, просто на самом деле для меня кажется родом интеллектуальной пытки, например, ходить по выставке и не мочь знать, в каком году и кем была написана та или иная картина, хотя я не искусствовед. А для меня кажется абсолютно невообразимым читать книгу и не мочь вписать имя ее автора или даже не знать имя автора в какое-то имеющееся у меня представление о гуманитарной культуре, там, не знаю, знать, в каком году он жил, в какой стране, с кем общался, чем интересовался. Мне кажется, это абсолютно в порядке вещей. И больше того, чем большим количеством контекста ты окружаешь какое-то художественное высказывание, тем мощнее, интереснее, бередящее оно для тебя раскрывается. По крайней мере, это так для меня, но я не могу примерить ничье другое восприятие, поэтому, конечно, мне кажется, что это так для всех. Я допускаю, что на самом деле это не так. Но здесь я не вижу, при том, что я знаю, что многие считают музыку таким исключительным, интуитивным искусством, которое нужно понимать вот как-то без слов, как-то с чем-то таким в солнечном сплетении. Вот нужно как-то ее... как-то с ней соединяться. Для меня это абсолютно не так. То есть и когда я была студенткой, и когда я была совсем маленькой, чем больше я про что-то узнавала, тем больше чувство удивления, любопытства и какого-то восхищения, да, какого-то такого восторга у меня это вызывало. Поэтому мне кажется, что для людей, и я много раз видела, как это работает для слушателей моих лекций, для людей это возможность расслышать какие-то вещи, то есть использовать как такой вспомогательный механизм слуха то, что я рассказываю, что помогает немножко дальше пройти по пути взаимодействия. Я не хочу сказать понимание, я не претендую на то, что я вот немедленно всех осчастливила своим, так сказать, логосом, и все немедленно что-то поняли. Я и сама, наверное, в музыке ничего не понимаю, потому что это такой сад расходящихся тропок, что здесь, в зависимости от того, куда ты хочешь попасть, ты можешь очень далеко уйти. Но сама радость взаимодействия и протяженность взаимодействия, да, что ты можешь, например, несколько часов или дней или месяцев обдумывать, да, и как-то обрабатывать услышанную тобой, не знаю, симфонию Малера, но это просто огромное счастье. И мне кажется, чем больше ты про Малера знаешь, тем с большей вероятностью это удастся.
1: А есть ли у тебя музыкальные произведения, которые ты полюбила вне контекста?
0: Нет.
1: Контекст всегда важен.
0: Мне кажется, что да. Ты знаешь, это очень хороший вопрос. Ты имеешь в виду, вот просто услышала и подумала, господи, какая красивая музыка. Но это какой-то такой совсем потребительский способ восприятия. Мне кажется, что это была прелюдия, фуга и вариация Франка. Вот это очень красивая музыка. Я, будучи подростком, по-моему, в каком-то фильме ее услышала. И я подумала, господи, какая тема. Вот. И она некоторое время меня, поскольку Шазама не было, она как-то жила в моей голове. И потом, мне кажется, ну, там, типа, уже чуть более взрослый, я поняла, что это была прелюдия, фуга и вариация Франка. Не прелюдия Харрелла Фуга, а прелюдия, фуга и вариация, другая работа. А вот, по-моему, единственный случай, который я могу вспомнить.
1: Скажи, пожалуйста, важна ли академическая музыка для российской пропаганды сегодня?
0: Ну, конечно, да. Мне кажется, что... Знаешь, у Тарускина, которого я уже упоминала, есть сборник эссе «The Danger of Music» называется, «Опасность музыки», где он развивает там мысль, что из-за того, что классика, так называемая классическая музыка, да, она предоставляет нам возможность очень замысловатой, очень великолепной, способная очень ловко конструировать смыслы такой области высокой культуры, да, высокой культуры, которая занимается какими-то возвышенными, сложными, мудреными и очень тонкими вещами, притяжение которых осознают даже те люди, которые, может быть, не причастны, да, к ней. А из-за этого тем сообществам, которые готовы это присвоить, эту культуру присвоить, и ее способность к конструированию тонких смыслов и возвышенных смыслов присвоить, она дает чувство избранности, чувство такой своей какой-то особой миссии, особой роли. И в этом смысле мне кажется, что академическое искусство, ну, это вот то, о чем я говорила выше, да, что у меня не было недостатка в работе в последний год в России, но просто сама тональность того, как нужно было работать, и все, что ее окружало, оно немножко поменялось. И мне кажется, что это невыносимо.
1: Изменилась ли индустрия музыкально-академической музыки в России после начала войны?
0: Слушай, у меня есть ощущение, что все уехали, но я понимаю, что я общаюсь просто в вот этом пресловутом пузыре информационном. И на самом деле, наверное, если ты остаешься за пределами этого пузыря, и если ты готов к каким-то другим опытам, то на самом деле, наверное, это иллюзия. Я вижу, что афиша продолжает быть... Ну, то есть мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня нету какой-то объективной точки зрения, которая позволила бы мне обозреть, хотя бы с какой-то претензией на истинность, обозреть ситуацию, да, извне моего собственного опыта. Я вижу по, не знаю, телеграм-каналам российских концертных институций, что концертная жизнь продолжает быть очень насыщенной и интересной. И Requiem Ligeti, вот только что сыграли в филармонии совершенно триумфально. Филипп Чижевский прекрасно продирижировал работы, которые, конечно, не вписываются совершенно в ну, такой, да, ортодоксальный, благонадежный патриотический дискурс. И, ну, это не шестая Чайковского. Не знаю, мне трудно ответить на это. Моя близкая подруга, которая работает в Московской филармонии, мы с ней периодически ведем эти разговоры, потому что, когда я вижу, мне кажется, что я вот куда-то уехала, на берега Ла Платы, и здесь вот сижу, ем папайю, а в Москве-то осталась, собственно, моя жизнь. Вот осталось то, чем я занималась. Осталась культура, осталась тусовка, осталось, ну, вот это вот все, это кипение, в котором я провела последние там годы. И я иногда ей пишу: что я наделала? Зачем я вообще здесь? Как ты думаешь? А она отвечает мне: да ты не понимаешь, тут выжженная земля. Ты молодец. И все сделала правильно. И я сама вот между двумя этими полюсами, по крайней мере, я думаю, что за день несколько раз я эту траекторию описываю с одного до другого и обратно к первому. Поэтому мне сложно ответить. Я надеюсь, что в России, как минимум в ее столицах культурных, продолжается, насколько это возможно и насколько она вписывается в современную реальность, продолжается концертная жизнь, продолжаются интересные премьеры, сих продолжаются какие-то значительные события. Хотя я вижу, что количество людей, которые покинули Россию, оно, кажется, существенно уменьшило вероятность этого. Людей от музыки, я имею в виду.
1: Планируешь ли ты вернуться в Россию? Видишь ли ты это в каком-то своем обозримом будущем?
0: Слушай, я из тех иммигрантов, которые... ты, наверное, обращал внимание, что вот в последнее время прямо такие фейсбучные войны ведутся между иммигрантами разных волн, между иммигрантами разных убеждений. Образовалось несколько школ мысли иммигрантских. И я решительно не принадлежу той, которая празднует свой отъезд из Годнарашки, потому что у меня никогда не было желания уезжать, потому что я родилась и выросла в Москве, потому что по-прежнему, конечно, сердце мое замирает, когда я думаю о том, что где-нибудь субботним утром иду где-нибудь вот там вот в районе Чистопрудного бульвара, Покровского, там, где мы жили. Поэтому в тот момент, когда я пойму, что это можно делать, и в первую очередь в России можно работать, потому что я больше всего на свете люблю работать и больше на свете увлечена своей работой, можно работать без ущерба для своей совести, для своего какого-то эстетического чувства, я, конечно, вернусь. Мне безумно этого хочется. И я не знаю, для меня самым странным таким и печальным стечением обстоятельств будет то, что, когда наконец предоставится такая возможность, мои дети будут уже говорить на испанском или еще на каком-то языке, и мы просто не захотим или не сможем вернуться. Вот это будет самым таким печальным и абсурдным. Но в целом, конечно, я бы очень-очень хотела вернуться. И безумно люблю Москву. Страшно по ней скучаю.
1: Вопрос напоследок. Можешь назвать свое любимое произведение, написанное композитором в эмиграции? Если не произведение, может быть, любимого композитора, который покинул Россию и оказался в эмиграции?
0: Ну, что-то мне заранее не прислал вопрос. Я бы его продумала и сейчас бы невероятно что-нибудь умное извлекла. Такое, что все бы просто: «О, да! Это она, конечно, глубоко копает». Ну, конечно, «Похождение по весу» Стравинского. Это, конечно, очень эмигрантская опера. И буквально сейчас я работаю над книжкой очередной этой «Альпины», которая посвящена будет операм 20 века. У меня был такой курс, который я читала в интеллектуальном лагере «Марабу», потом там еще где-то. И я сейчас решила его переупаковать в книжку, настолько он мне нравился. Это оперы 20 века, которые сопоставляются с разными киножанрами. Там у нас есть триллер, ужастик, там еще что-то, детектив. И там будут, конечно, «Похождение по весу», потому что, по-моему, это одна из лучших опер столетия. И мы для всех опер пишем, ну, например, там «Замок герцога Синяя борода» в Венгрии, я не знаю, «Никсон в Китае», в США. Вот. И вот «Похождение по весу», что писать? Я вчера как раз столкнулась с этим вопросом. Это, конечно, очень американская опера. Опера, в первую очередь, из-за автора либретто, да, англо-американского поэта великого. Но еще и в чем-то, наверное, очень русская. Ну и просто я очень ее люблю. Опера бесконечной, упоительной красоты, причем не давящей, а легкой. И при этом ненароком, ненастырно заводящая тебя в область настолько неочевидных, утонченных и дискомфортных смыслов. Ой, ну просто вот видишь, говорю про нее и сразу в какую-то поэзию пускаюсь. Обожаю, обожаю, обожаю, обожаю. Не могу, обожаю.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: эфире радио Сахаров, радио о стране и мире.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Я уже распинял, сейчас.
2: Консул Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Тюфтелю может тебе принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний.
1: Так.
5: Ящик. Коробка.
2: Прямо перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Знаете, уже не знаю. Коробку или...
5: Да пусть лежит целая
1: одна.
5: Коробка. А, блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И ты.
2: Его ведущий, Витя Исаев.
5: И она, студия
2: «Либо-либо».
5: Это наш первый подкаст в формате видео. Как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска – школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. Угу. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить время.
2: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
5: Хорошее?
2: Посмотрим.
5: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
2: всего-то
5: уже...
2: Всего-то несколько лет?
5: Да.
2: Сколько вам?
5: 19? Ну, сильно поменьше, чем вам. Вот честно, Витя, я тебе скажу. Каждый раз 1 сентября я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
2: в 7. Где это уроки заканчиваются в 11?
5: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу, представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к этим одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
2: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
5: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
2: Мне кажется, что каждый... Ну, как бы каждый цикл что-то доменяется.
5: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю истории своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
2: Что его бесило?
5: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик, вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8, и плакала, и я помню, все смеялись надо мной, и учительница говорила: «Ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь?» И я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
2: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
5: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
2: Впало и не выпало.
5: Да.
2: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
5: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
2: Ну, тогда начнем.
5: Не серпай в гостях. При гостях.
2: Я
5: вот так.
2: Думаю.
5: Не серпай при гостях.
6: Привет. Я Тоня Корина. Я из Москвы, мне 17 лет. Я ужасно не хочу в школу. И я когда узнала, что Лиза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар. Это кошмар. И потом я задумала, что так было совершенно не всегда. И раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. Я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. Я хотела спросить у Лизы, было ли такое с ними?
5: Привет!
2: Привет!
6: Здравствуйте!
5: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
6: По-моему, это вообще не праздник. Это просто какая-то это катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
5: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
6: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
2: А чем ты вообще занимаешься? Чем ты любишь заниматься вне школы?
6: Это бесконечное количество вещей. Меня так много всего интересует. Ну,
2: хорошо.
6: Например, слушать ваши песенки.
5: Слушай,
2: ну
5: это
2: да,
5: можно...
2: школа мешает.
5: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну вот, не твое?
6: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь mm-hmm. у нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
5: Но ой, самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
6: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
2: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
6: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые странно себя ведут. Они как будто бы в них... какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
2: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11. И я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще... на каком-то идеологическом уровне. То есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Но если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И ты молодец, мне кажется.
5: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни, и там информации, во-первых, о том, что происходит в полной мере, как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача. Мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
2: Но мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
7: Угу. Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас...
5: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который... пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться и... Мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
2: Можно я прошу пример просто? Что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
5: Ведь, ну, там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
2: И потом тебя...
5: И потом тебя закинселят просто.
2: Ну ладно.
5: Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
2: Через нос.
5: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
2: Ну, разве что ты можешь поставить такую цель.
5: Села в Google, полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы и драму, и накал, и в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как... У меня не было мозга пока что особо.
2: Какое интервью?
5: Ну да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
7: Было ли у вас... такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
5: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Даже не авторитетные, а просто, которые там транслируют свою позицию, классные руководители и так далее. И вот у нас поменялся классный руководитель, и с учительницей, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила. Почему?
2: Ура!
5: Ну, знаешь, она как-то так токсична. Полуслово, полуфраза, а мне обидно, мне неприятно.
2: Можно? Извини, можно?
5: Мне... Ты меня спрашиваешь?
2: Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
5: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально,
2: это мой любимый тип учителей,
5: максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали
2: бои учеников.
5: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не
2: то
5: знаю.
2: То есть это сговор такой?
5: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже, как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому, взрослому человеку.
2: А злому может прийти?
5: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такое испытывает к ним злость?
7: На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
5: Ну да.
2: Вы с детьми-то общались хоть раз?
5: По душам.
2: По душам. С малышом по душам.
7: У меня была учительница по литературе, которая говорила: ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такая: нет, все, это ты брехню какую-то, говоришь чушь, не надо, замолчи, пожалуйста, вот, пожалуйста, скажи вот Денис или что-то такое.
5: Были и это литература, где тебя, казалось бы, должны учить вот вообще-то мыслить, свою позицию доказывать через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто супер сильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин – это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, ты и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит: пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай, но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию, и если тебе удается... Пожалуйста.
2: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну что я, что мне кажется, я прочитал. И учитель сказал, типа: ты вообще то читал? Там вот, я же говорю, я же рассказывала, как там все. И она сказала, ну это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.
5: И ты знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, и эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. И какое здесь может быть одно мнение? Особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
2: Знаешь, что мне кажется еще интересно? Что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось.
5: Ну, ты слушателей. Знаешь, ведь бывает такое.
2: Ну, бывает, посмотришь интервью, но это редко.
5: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
2: Это только у Михалкова.
5: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли. Какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это. А я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, как у... Да какая разница, что ты там себе напридумывал вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если бы мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту
2: себе.
5: Песню.
2: Это я не в обиду себе.
5: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
2: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
5: Да. Я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень
7: абсолютно
5: любим давать
7: точно
5: какие-то советы, практические рекомендации, потому,
2: но
5: что,
2: вот один.
5: Потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
7: Абсолютно точно, 100%.
2: Здорово.
7: Я вас очень люблю.
2: Спасибо.
5: Спасибо
2: очень
5: большое.
2: Люблю.
5: Тогда пока.
2: Пока. Я, например, умею делать подливку.
5: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
2: Но она совершенно не базовая.
5: Ну, Витя, ты знаешь, вот, это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональная...
2: Клянешься?
5: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
2: Что это народная музыка?
5: Абсолютно правильно. Угу. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
2: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
5: По-моему, ведь да. Но главное это, что все курсы составляют эксперты, а не абы кто.
2: Согласен.
5: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы и на подписку действуют скидки. А по промокоду «Монеточка» у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
2: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
5: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
2: Интересно.
5: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
2: Подробности в описании эпизода.
8: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области. И одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыстанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволился классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
2: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только ходили все в этой синей форме. Вот. И у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии. И в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия. Короче, они решили, что надо вводить business casual, как они это называли.
5: И бедные ульяновские детки залезли в переводчик.
2: В общем, первое время все как-то... Ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму. Угу. То есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, Потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня, так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канала.
5: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
2: Не знаю, в то время, мне кажется... Очень много субкультурности влияло вообще на детей. То есть были в наше время панки, гопники, вот это вот все, рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому
5: что...
2: Так ты
5: ведь кем был из них?
2: Я был...
5: Рэпером?
2: Нет. Но я одевался как такой, как скейтер, типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно, как бы, именно с той группой из какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть, показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме, и прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
5: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как тю-тю.
2: В общем, вот такая история.
5: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь, удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким, вроде красивая, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
2: А детей нужно уравнивать?
5: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже... Ну, расскажу дальше.
2: Давай.
5: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
2: Стилус.
5: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... Почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд этого не было всего в моде. То есть секонд-хенд это было просто одежда для тех, у кого нет денег. Все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
2: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
5: Или, может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
9: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение, противоположное Лизиному, немножко в этом вопросе. Но смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
2: А все остальное, что должно быть...
9: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень
2: комфортно. У тебя очень красивый свитер.
9: Спасибо.
5: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
2: Они не сочетаются.
5: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
2: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше. На самом деле в школе мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
5: Ну, моя самая любимая история из Витиного детства – это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна. Где-то ты, видимо, увидел, в журнале, может?
2: Нет, ты две истории перепутала. Вернее, совместила. Это я помню, когда только я в седьмой класс перешел. Я не знаю, почему так работала мода в 99-98 году, как бы Нирваны уже давно как бы не было, но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
5: А мне наоборот другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками. Никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
2: Сумку из мясного
5: отдела.
2: Нужно
5: вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку. И это был супер день. Это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
2: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то и такое в деловом стиле. Тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, можно вдохновиться кучей всего. И мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
5: И как охранник в пятерочке тоже можно. Вот у меня в классе только такие учились.
2: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
5: Нет плохой одежды.
2: Нет плохой одежды.
5: Есть человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
2: Да, согласен.
5: И даже, вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
2: Блаженная белая рубашка.
5: Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них меня...
2: Некоторые поют.
5: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой, ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
2: Хорошо, ладно. Я приму.
5: Слушайте, а знаете, еще я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
2: Нет.
5: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишней.
9: Не, говори.
5: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу. И у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первая — это наш... Ну, моя школа, и вторая — 9-я гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была в все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
2: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
5: Такие супераристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
2: семья
5: школа.
2: Вампиров.
5: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
2: Половина без волос.
5: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот фури, этот год, этот эмо.
2: Этот просто Юрий.
5: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-8 mm-hmm. классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
2: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
10: Я еще не придумал.
2: Ну, давай представим, пофантазируем.
10: Наверное, это будут классические черные брюки, белая mm-hmm. рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
2: Mm-hmm. Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
5: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
10: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я mm-hmm. подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные mm-hmm. с изображениями любимых моих героев всяких.
2: Да, это было бы супер.
5: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
10: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то я обязательно куплю.
5: Спасибо.
2: Спасибо, что записал нам сообщение.
10: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
5: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком.
2: Угу.
5: Или как-то бы это вообще задействовало в своей жизни, этот предмет. Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии.
2: Угу.
5: Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю. У меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти 1.5-2 года у меня вела классная учительница по химии. Она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена.
2: Угу.
5: Она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками химическими, какими-то препаратами, приспособлениями.
2: И начала варить меф.
5: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно mm-hmm. хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на Олимпиаду. И однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь?
2: Uh-huh.
5: Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
2: Порось.
5: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка. В плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
2: Ты сейчас.
5: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, mm-hmm. ей 101-й раз это неинтересно. Все, мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор и не вернулись ко мне.
2: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала: «Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?»
5: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
2: не отрубил
5: пианино.
2: Бы пальцы.
5: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже знаешь такое, типа с заявкой на конкурсы. Уже из этой школы поступали детки в консерваторию.
2: Вот я тоже не понимаю этого, если честно. Вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
5: Во избежание пианино.
2: Да.
5: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там по пальцам линеечкой маленько шлепнуть и очень неприятные слова выбрать, и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И...
2: Я просто такие лица делаю.
5: И у той учительницы был такой принцип: «Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится».
2: Шафутинского.
5: Я, конечно, знаешь, «Сумерки, давайте сыграем из «Сумерек», пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт в 100 раз, мы должны это». Ладно, как скажешь. Я помню, там из «Крестного отца» и мы играли еще что-то.
2: Ну, из «Крестного отца» очень красивая музыка.
5: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили 5-ку, за нее ставили 3-ку, 4-ку. Но ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее.
2: Этого не было.
5: А я играю второй голос.
2: Так и что?
5: Там, я же помню все партии.
2: И что ты полюбила?
5: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница первая.
2: С ума сошла.
5: Что она всем говорит: «А знаете, Лиза Монеточка, это моя ученица. Это я ведь...» И говорит: «Мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу». И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь, в Европе. Вообще.
2: За такое сажают.
5: За такое сажают, реально.
2: Тогда послушаем еще одного ребенка.
5: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
2: Это когда ты решила?
5: Сейчас.
11: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить
7: плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.

0: запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу прекрасную?
1: О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории, она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, к дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, порой занижала оценки, и вот... Такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
2: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь... потому что они из другого времени, или они просто со временем стали такими, может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими, так стремились понять детей, потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились, потому что у меня есть друзья-учителя, и те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются, и все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками, знаешь, там, помимо пединститута, еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять, и тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
0: сил.
2: Ну не, знаешь, не то, что сил, просто... У нее есть свои представления о том, как это должно быть, так, как их учили этому в институте, так, как это написано в этих книгах, так, как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
0: Ну, мне кажется, что... что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают... какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот арт, перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то. И уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно и чтобы они были защищены от взрослых,
2: от себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема. Это не связано с каким-то конкретным временем. Это в целом, ну, вот такая ситуация. И дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за, ну... У нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет: «Ты дурочка такая». Хотя и такое говорил. Не, говорила, вру. И дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила: «Девочка». Человек резко забыл, как будто бы твое имя. И ты для него стала не Лиза, и даже не Гордымова.
0: А девочка.
2: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать, это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь: «Господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты?» Вот
0: такое
2: ощущение.
0: Меня тоже, я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да.
2: Не,
0: она сказала: «Ты тупой, как табуретка. Сиди там и типа и молчи». Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
2: Да, выгоняли. Ведь ты знаешь, из-за чего? У меня самое популярное замечание было в дневнике: «Жевала на уроке».

0: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
1: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь, вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
0: Прям такая стопочка детские воспоминания.
1: Ну да, знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно, а когда проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано, и у меня дневник за 5-4 класс я смотрела, и там все исписано красной ручкой. Кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь, ну какой-то, в общем, просто бред. Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились, там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно... Там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
0: Здорово. Вы добились своего.
1: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те это делали.
0: А президента вам поменяли?
1: Ведь, слушай, давай не будем.
0: Хорошо.
1: Что-то ты это, уже немножко того.
0: Слушай, а... Блин, я что-то хотел спросить. Ну ладно.
1: Я хотела спросить, вернуться к нашей теме.
0: Вот я тоже хотела.
1: Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной, честно я скажу так, это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают, мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь ведь, как там написано везде? Если вашего ребенка плохая школа, и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
0: Угу. Вот поменяйте ребенка.
1: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь, мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И типа это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать типа лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
0: Мне кажется, у меня было 50 на 50, угу. Если ты у меня спрашиваешь.
1: Угу.
0: Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть, ну, надо за себя постоять.
1: Угу.
0: Надо сказать что-то им в ответ там или что-то. Как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
1: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убежденность, что когда дело доходит до крайностей, когда ни учителя, ни руководство школы не могут помочь, и ребенок очевидно страдает,
0: угу.
1: То надо менять школу. И более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни. И я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием и не могут дождаться 1 сентября. Но я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское.
0: Так.
1: И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка, они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
0: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто... Странно звучит.
1: Да?
0: Ну да.
1: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала...
0: Нет, я не считаю, что это неправильно. Я, то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует. Ну,
1: ты не согласен с этим?
0: Я согласен с этим, я просто не могу как-то в это поверить, что в школу можно хотеть.
1: Вот да, тоже. Я это просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты... Ну вот ты сейчас здесь. Что делать в этой ситуации?
0: Я бы, наверное, вот давая совет себе, скажем, молодому, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак». Ты должен сказать «вы не можете так говорить».
1: Угу.
0: Я скажу директору, что вы так сказали.
1: Всегда ли это безопасно? Так поступать.
0: А что небезопасного, например? Мне просто интересно. Вот сейчас я, говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на себя.
1: И испортишь себе остаток обучения в школе.
0: А как?
1: Ну, думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя бесится, и у него на тебя занос.
0: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно, ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь, я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
1: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно. Но, с другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди.
0: Хорошо.
1: Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума,
0: согласен,
1: и начал обзывать с детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбить, грубости, ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязана вступать в противостояние с этим человеком. Он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
0: То есть должны родители это
1: делать? Я считаю, что этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают.
0: Хорошо.
1: Вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
0: Хорошо. Как ты считаешь, твои родители готовы... что-то сказать учительнице твоей, встать на твою сторону?
2: Они и говорили. У меня очень хорошие родители, мне очень повезло. Uh-huh. В том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день, и если там что-то произошло, какой-то конфликт с одной из учительниц, я всегда рассказываю. И первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда, и это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что, и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить тебе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшуюся школу.
1: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное, никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет, это просто потому, что учитель ведет себя некорректно, по каким причинам, Бог его знает.
0: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
2: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми учителями.
3: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
4: Либо-либо. Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.

0: Привет! Вы слушаете подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю с СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
2: Меня зовут Саша Бажен-Высорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне мы обсуждаем не художественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем психологический нон-фикшн Бессела ван дер Колка «Тело помнит все». Бессел ван дер Колк «Тело помнит все». Перевод Ивана Черного, издательство «Бомбора», 2021 год. Бессел ван дер Колк – американский психиатр, много работавший с ветеранами Вьетнама в 1970-е годы, боролся за медицинское признание и исследование посттравматического стрессового расстройства, или ПТСР. Книга выросла из статьи ван дер Колка 1994 года, один из тезисов которой в том, что ПТСР – это не только военная травма. Книга вышла в 2014 году и стала мировым бестселлером. Изменила жизнь множества людей, нашла как сторонников, так и ярых критиков среди специалистов. Сегодня поговорим о том, как связаны ветераны Вьетнама, наша повседневная жизнь и Декларация прав человека.
1: Ну чё, наконец-то мы обсуждаем бестселлер.
2: Да.
1: Книгу, о которой слышало больше 5 человек.
2: И вышедшая в издательстве бестселлеров.
1: О котором тоже слышало больше 5 человек.
2: Мне книгу советовали за последние 2 года 3 разных подруги из разных кругов, а с другой стороны, я читала про нее разные как раз срачи среди психологов, и у меня были сомнения, типа, а это будет хорошо? Или это будет наебочка? Потому что такой вопрос у меня всегда возникает, когда речь идет о супер-мега-бестселлерах. Потому что, типа, книжка переведена на какие-то 46 языков, а может уже, типа, больше. У нее какие-то гигантские продажи. Она стоит всюду рядом с, там, люди, которые играют в игры. Думаю, медленно решай быстро. С каким-то супер-мега...
1: Даже рядом, мне кажется, с такими книгами, как «Несы» и вот это
2: ну,
1: вот все.
2: Ну, короче, она...
1: Это
2: да,
1: очень
2: вот
1: странно
2: это...
1: тоже смотрится.
2: Короче, это классическая полка наши бестселлеры, и она такая да. специфическая, потому что обычно это либо книги, вот, которые уже очень много лет с нами, например, «Фром хороший», просто, ну, сколько лет назад написано «Любите иметь», там, типа, 1000. Вот. И там, знаешь, еще есть размышления Марка Аврелия, они тоже почему-то иногда туда же.
1: А это, между прочим, хорошая книга.
2: Очень хорошая.
1: Между прочим, это
2: люблю.
1: Не зря бестселлер.
2: Тоже люблю.
1: Как бы.
2: Вообще супер. Вот. И дальше...
1: Саш, только я боюсь, что мы просто оговоримся, что ты сказала, что у Фрома книжка «Любите иметь», но у него есть книжка «Иметь или быть»
2: Тьфу, блин.
1: И «Искусство любить». У нас получился смесь двух бестселлеров «Любить и иметь».
2: Да.
1: Это про любовь в капитализме. «Любить и иметь». Это книга, которую мы бы хотели прочитать все.
2: Короче, книжка «Искусство любить», понятно о чем. «Думаю, медленно, решай быстро» тоже. А книга про вьетнамских солдат, про ПТСР, и ты такой, а все-таки почему это бестселлер, и какое это имеет отношение к всем людям в мире на планете Земля?
1: Ну да, вообще-то это очень узконаправленная книга. Это книга, которая как будто не решает универсальную проблему, как другие бестселлеры. Типа «Искусство любить», понятно, я прочитаю, я смогу быть в отношениях. «Думай медленно, решай быстро», я там, не знаю, смогу быть...
2: Думать медленно и решать быстро.
1: Ну, типа принимать рациональные решения, быть, не знаю, классным работником там или какие-то свои личные проекты делать. А что, условно, в кавычках, обычный человек получит от книги про ПТСР, не очень понятно. Поэтому я согласна, что не очень понятно, как эта книга стала настолько широким бестселлером.
2: В общем, меня в итоге убедило, что надо это читать, то, что книгу написал не типа просто психолог, который недавно получил диплом, или не какой-то просто классный популяризатор науки, который вообще неизвестно, какой диплом когда-либо получал, а психиатр, то есть это медик, это врач, да, у которого за плечами там опыт в несколько десятилетий. И он описывает свой личный вот этот длинный опыт врача, который столкнулся
3: с непонятной проблемой, да, и как вот он шел, разбирался с ней, пришел. А проблема, собственно, такая. В 1970-е в США приходит молодой психиатр Бесел ван дер Колк работать с человеком, который вернулся с Вьетнамской войны. Человек вроде местами совершенно обычный, но он не может нормально работать, не может нормально жить свою обычную жизнь. И это не похоже на случаи там, типа раздвоения личности, к которым мы привыкли. Или к, там, знаете, ну как в хоррорах.
1: К которым мы привыкли.
3: Ну, мы хоррор смотрим, триллеры смотрим, камон, ну как бы живем всю жизнь с этим. Вот. То есть человек постоянно возвращается, не просто возвращается мыслями, думает о своем прошлом на войне, а у него просто возникают картины этой войны, и возникают очень страшные картины, например, как ему пришлось убивать людей. И это ему пришлось, для нас понятно, что это случилось когда-то, это вот так было ужасно, ну вот же как бы мы сегодня, он уже там обратно в США, вроде все неплохо, вот. А для него это не закончилось. Эта вся ситуация, вот он ее живет прямо сейчас, в самые неожиданные моменты, вдруг у него случаются адские приступы гнева, агрессии.
1: У него просто не раздвоение личности, а раздвоение времени, как это происходит, что он вроде вернулся и находится вообще в другом году, в мирном, не знаю, магазин он зашел, и внезапно его просто переключает. И вот этот вот набор симптомов странный, он еще не подходил ни под один диагноз. То есть можно, конечно, что-то ему выписать, типа, а, вот у него приступы гнева. Ну, скажем, что у него, не знаю, вот там поведенческие проблемы. Или вот он пьет, у него там депрессия. Он пьет.
3: Алкоголизм.
1: Вообще-то все это не описывает, да, алкоголизм. Но вообще-то все это не описывало именно тот конкретный специфический набор.
3: Это 1970-е. То есть 20 век, да, в 20 веке случилось уже две мировые войны. Случилась Корея, Алжир, Афганистан тоже там уже рядом. Вот. И за это время миллионы людей, буквально, которые вернулись с войны, оказывались постоянно в ситуации, когда они не могли продолжать жить нормальную жизнь. Эти истории начинаются, да, с еще там литературы про Первую мировую, там вот у Вирджинии Вульф, в «Миссис Даллоуэй».
1: Да даже
3: у
1: Ремарка вот это потерянное поколение, оно как бы потерянное, потому что оно не может, эти люди невозможно вернуться, ну, в смысле, головой.
3: Да, тело приехало, а все остальное нет.
1: Психика нет, да.
3: Да, и все эти люди, они, значит, приходят с войны в мирную жизнь. Жизнь у них эту жизнь не получается. Но мир им сообщает, что, чуваки, а это вы явно, у вас были проблемы с психикой просто с самого начала. Вы, наверное, из неблагополучной семьи. Или там, наверное, у вас генетика плохая. Или там еще что-нибудь. Или шизофрения, конечно же. Обязательно. Или...
1: Любимый диагноз.
3: Да. Или, конечно, контузия. Очень простая вещь, которая все объясняет всегда.
1: Блин, контуженный, это реально, это гениальный просто диагноз. Ну, у тебя там что-то немножечко там, ну, потряслось, и все.
3: Ёкнуло прицепом, да.
1: Мне кажется, еще важно, что они же возвращались и многим давали, ну, какие-то возможности, типа там, вот поступайте в универы, вот мы вам выплачиваем там пенсию, вот смотрите, мы вас так ценим, вы такие молодцы, спасибо большое, что воевали за страну, спасибо, круто. А как бы, а ветеранам не круто, они не могут воспользоваться возможностями, они, не знаю, поступают в эти университеты, вылетают просто потому, что они, ну, вообще не способны обучаться, в смысле, мозг не может сосредотачиваться, они не могут нормально спать. Они, ну, просто человек не может он адаптироваться к мирной жизни. А почему? Ответа ни у кого нет. Ну, война.
3: И, значит, ван дер Колк приходит и начинает работать вместе со своими коллегами, и тогда постепенно начинает разрабатываться вот этот самый новый диагноз, который мы называем ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, которое может возникнуть, когда человек испытал воздействие травмирующего события. Участник или свидетель событий может не пережить травматическое событие как опыт, его не получается оставить в прошлом, так что событие стирается из памяти и постоянно проявляется в жизни человека, переживается как настоящее. ПТСР влияет на восприятие реальности, на поведение и на характер человека.
1: Но там была дальше проблема, что было довольно сложно признать этот диагноз, потому что ему говорили, нет, ну смотрите, это просто комбинированное. Это вот депрессия плюс, не знаю, там поведенческая проблема с гневом плюс еще что-нибудь. Зачем вам это выделять отдельно? И в целом есть этот вопрос, зачем все-таки это выделять отдельно?
3: Ну, мне кажется, что вопрос тут очень имеет однозначный ответ, который как раз помогает понять, почему МКБ и почему медицинское сообщество, которое обожает новые диагнозы и ставит их, в общем,
1: это правда,
3: очень часто, почему оно веками сопротивлялось именно этому диагнозу, да? Кажется, что хитрость в том, что когда мы признаем существование посттравматического расстройства, у нас возникает ситуация, что кто-то в этом виноват. Это не то расстройство, с которым ты родился. Это не то расстройство, которое, ну, так, к сожалению, трагически случилось. В случае с военными было супер понятно. Это тебя отправили черт знает куда, нарушать все заповеди любой твоей религии и видеть то, что вообще нормальному человеку видеть не хотелось.
1: Солдаты не просто едут исполнять свой мужской какой-то долг на войну 2 годика и потом продолжают счастливо, не знаю, растить свои семьи, вкладываться в экономику и работать на заводе, а как бы, ну, все, их жизнь ломается. Вообще, самая страшная картинка про вот военный ПТСР, который у меня есть, это то, что вот приезжает мужчина с войны, и дальше он... Многие же об этом говорят, что, типа, очень сложно адаптироваться к тишине.
3: Да.
1: Ну, к тому, что, типа, у тебя нет, там, не знаю, взрывов. Ну, тишина на войне, это как бы подозрительно. Ты такой, так, что-то, как бы, на нас что-то надвигается. И вот эти случаи, когда, не знаю, там, может человек с ПТСР проснуться и с просонья вообще непонятно, понять, где он, и выхватить оружие, а проблема же еще, напомним, да, в США, что там как бы...
3: Оружие, пожалуйста, продается, везде, если надо.
1: Оружие это легально, вот. И дальше у этого военного бывшего, скорее всего, есть оружие, и он может, я не знаю, там, перепутать домашнее животное с какой-то, блин, с крадущимся, я не знаю, солдатом или вором, или ребенка, который встал и вышел пописать. Это вообще-то довольно... Это страшная картинка.
3: Да. И... Первая задача, с которой тоже пришлось работать вандерколку, помимо отвоевания того, что это что-то отдельное от психозов, шизофрении, это то, как помочь-то.
1: Угу.
3: То есть, что можно было сделать.
1: Ну, а тогда какие были варианты терапии? Таблетки, но довольно, в смысле, такие, работающие довольно топорно. Сейчас же у нас есть, там, не знаю, антипсихотики второго, как-то самое, второго поколения, которые тебя не превращают в овоща, а тогда лекарства были, ну, в смысле, ограничены. Типа тестировался, там, не знаю, Прозак, тестировались какие-то базовые антипсихотики, вот, типа, держите, чтобы не срываться на ребенка, нечаянно его не убить ночью. И нормально спать.
3: Ну, кому антидепрессант, кому антипсихотик, да. Анонимные алкоголики, угу, и организации военных, где военные могли просто друг с другом поговорить и обсудить, что с ними происходит. И, как правило, я так понимаю, по крайней мере, Вандерколк так рассказывает, да, что как раз в этих группах люди, с одной стороны, находили очень много утешения, потому что они могли друг друга понять. С другой стороны, это сводилось во многом тоже к какому-то разговору просто про прошлое, в котором ты в этом прошлом жили.
1: Ну да, это просто внутренний Вьетнам, как бы мы с пацанами собираемся, погружаемся туда и просто не делаем вид, что мы живем в настоящем хотя бы пару часов, что, наверное, хорошо, потому что я думаю, что вообще-то много сил уходит на то, чтобы притворяться, что ты, ну, типа, не там. И
3: да,
1: у тебя перед глазами не встают убитые тобой дети.
3: Да.
1: Но вообще-то глобально это не помогает. В смысле, это не меняет психику. Это не дает новые инструменты для жизни. Это дает просто шанс выговориться. Но хотя бы это было уже хорошо, мне кажется. Если человек ходил в такую группу, он хотя бы понимал, что он не один.
3: Конечно.
1: Условно сходит с ума.
3: Конечно. Но, с другой стороны, это влияло на то, что можно было группово ненавидеть, например, каких-нибудь представителей той нации, которую тебе пришлось атаковать в каждой конкретной войне. И Вандерколк постепенно, в общем, пытается придумать, что делать. А в тот момент, опять же, популярный очень фрейдистский психоанализ. Еще одна вещь, которая уже далеко не всем доступна, потому что это дорого. Да?
1: И долго.
3: И долго. Но если чем-то заниматься, то типа разговорами вроде как. Да, вот мы должны все полечиться, поговорить и все понять. Ну, короче, хитрость-то в том была, что он вроде это тоже пробовал, а оказалось, что люди просто вообще не готовы, ну, даже начинать этот разговор, потому что их начинает расколбашивать адски, да, и, в общем, разговор просто прерывается на том, что человек уходит в жесточайший приступ страдания какого-то или гнева, не может себя проконтролировать на физическом уровне, там, плачет, или у него случается паническая атака.
1: У него просто реальность едет, мне кажется.
3: Да, то есть, ну, короче, ни до каких ни до разговоров, когда такая история. И Вандерколк начинает потихоньку работать с тем, что, может быть, можно через работу с телом, через какие-то телесные практики сначала начинать постепенно соединять условно вот это самое тело, которое тут ходит по городу мирному, и психику, которая в другом месте времени и другой ситуации находится.
1: Ну и мне кажется, что тогда было благодатное время для развития разных терапий.
3: Да.
1: То есть, например, даже гештальт, который, я не помню, говорила ли я в этом сезоне, но, короче, я учусь на гештальт-терапевтку. Это такое направление, которое вылезло, которое вышло тоже из психоанализа, как и многие другие терапии. Вот, но вылезло из Фрейда. Но оно про какой-то холистический целостный подход, про то, что тело и мозг нельзя разделять. И для меня вообще эта книга супер гештальтистская, честно говоря. Я ее посоветовала своим одногруппникам. Такая, почитайте, пожалуйста, вот про травму. Потому что Вандерколк как раз такого же мнения, что нельзя разделять голову и тело. И Вандерколк много говорит про разные исследования тела, мозга, исследования, в смысле, не опросники психологические, а исследования типа сделать томографию мозга.
3: Нейробиологические.
1: МРТ, еще что-то нейробиологические, короче, да. И он довольно много говорит о разных таких исследованиях, потому что он хочет показать, что травма влияет на тело непосредственным образом. В смысле, буквально у тебя в теле что-то меняется. У тебя меняются уровни гормонов, у тебя меняется... Как бы некоторые части мозга буквально хуже работают. Особенно если у тебя травма произошла в нежном маленьком возрасте, когда мозг как бы
3: формировался. Да. И тело тоже, да, вместе с ним.
1: И тело формируется, да. И у тебя этот травматический опыт застывает в теле, почему книжка называется «Тело помнит все». Потому что вот этот опыт закупорен в теле, и невозможно его вывести мозгом из тела. Как бы это так не работает. Нужно что-то делать с телом. И дальше в целом... Если первая часть книги посвящена тому, что такое ПТСР, как оно возникает, ну, каким-то, короче, научным определением и историей этого понятия, то вторая часть книги про то, как с этим можно работать. И там самые разные способы. От тех, над которыми можно посмеяться, типа импрова, в смысле импровизационного театра или, ну, йоги. Над йогой, наверное, мы сейчас не смеемся, но... Не знаю, там, например, терапия движения глаз, какая-то гештальт тоже терапия, в смысле эксперименты разнообразные. Потому что гештальт известен вот своими всякими телесными экспериментами. Или там есть, мне кажется, то, что называется психодрамой или психодинамической группой, когда ты там, например, что-то рассказываешь, а люди вокруг начинают изображать твоего отца, твою мать. Как бы все эти методы направлены на то, чтобы срастить прошлое и настоящее, чтобы вот это вот эти временные провалы убрать, сделать человека заново цельным. И тогда вообще, если человек проходит, как бы если эта терапия успешная, то он потом может говорить о своей травме и не триггериться. Вот. И в этой второй части Вандерколк в том числе говорит много о кейсах невоенных. В смысле, он говорит много о ПТСР после сексуализированного насилия, и вообще он много говорит о насилии домашнем и сексуализированном, и о том, насколько это вообще-то... распространено. В общем, эта книга очень классно описывает, что такое ПТСР, как этот диагноз стал признанным и как лечат ПТСР, но все еще непонятно, почему эта книга стала бестселлером. У меня как бы есть такая теория, что просто эта книга вообще нормализует травму, о которой сейчас, ну, вот мне кажется, в 2024 году довольно сложно говорить, потому что, возможно, некоторые люди уже как бы были перекормлены понятием травма. И они такие, что, теперь все травма? То, что, не знаю, мама тебя не обняла в детстве, у тебя травма? Или, не знаю, вылетел из универа травма, и получается, мы живем в какой-то сплошной травме, и что это вообще тогда за жизнь? Вот. А «Тело помнит все» довольно хорошо раскладывает, что вообще-то нет... Не каждое событие травма, но при этом, если вас в детстве до 5 лет мама мало обнимала, возможно, на вас это реально повлияло. Как бы очень грустно это признавать, но вообще-то травма развития существует, и буквально у вас там на нейронном уровне что-то меняется. Но дальше про нейронный уровень мы переходим к минусам этой книги, потому что, наверное, кого-то успокоит, что Ван дер Колк так много отсылается к сканам, МРТ, что там еще, КТ, исследования, не знаю, сна, что он еще там делает. Короче, всяческие исследования, как бы круто, типа, это все научно. Вот смотрите, как все научно.
3: Много-много красивых выкладок.
1: Да, mm-hmm. много красивых выкладок, красивых каких-то графиков. Вот, посмотрите, лобная доля уменьшилась, там лобная доля увеличилась. Но вообще-то это довольно неоднозначные научные отсылки.
3: То есть психиатры и психологи современные часто делают вполне логичные предъявы к книге, да, по как раз двум пунктам. Во-первых, что когда мы видим, что что-то где-то замечательно красиво светится на МРТ, это может значить что угодно пока что, да. То есть мы в изучении мозга с нейробиологической точки зрения находимся совершенно не на том уровне сейчас, на котором мы можем прям четко сказать: вот он, смотрите, как помедитировал полчасика, и уже, ну, смотрите, как все хорошо стало. Прямо ух!
1: И мозг вырос. Ну да, мне кажется, что может показаться, что это работает, знаешь, примерно как рентген, типа, о, смотрите, кость сломана. И ты такой смотришь на картинку и видишь, типа, вот кость сломана. И как бы, ну, даже мне вот кажется, что вот что-то похожее происходит в нейробиологии. Они такие смотрят, о, типа, не знаю, гипофиз, что там, гипоталамус уменьшен, я не знаю, вот.
3: А тут загорелся светофорчик, тут зеленый свет.
1: Да.
3: Да-да-да.
1: Да.
3: Ну, то есть у нас есть немножко пока, лично у меня в том числе есть какие-то магические представления на данный момент о том, что там у нас в мозгах происходит. Но хитрость в том, что происходит там реально очень сложная какая-то фигня. И как и в случае, кстати, про это тоже много говорят, а как в случае с генетикой, которой долгое время пытались объяснить все заболевания, включая ПТСР.
1: И алкоголизм.
3: Что просто, а, это просто ген вот этого, а это просто ген вот этого, а это просто ген вот того, а это ген сего. Вот, это тоже давно известно, что так не работает. Мы не можем так доказывать болячки. У нас, да, есть какое-то количество, довольно закрытый список. Закрытый в смысле, что он не такой большой. Список очень конкретных генетических отклонений, которые могут, но не обязательно влияют на то, как дальше человек развивается. Да, дальше начинается игра в статистику, в проценты и прочее. Короче, хитрость в том, что, как и многие бестселлеры, включая книжки Сапольски,
1: которого мы любим, вообще-то.
3: Которого мы тоже любим, да. И куча других популяризаторов наук просто очень любят защищать свои идеи с помощью вот таких выкладок.
1: Ну, потому что это аргумент нерушимый, знаешь, ну, типа, это прям the аргумент
3: да.
1: главный. Вот график.
3: Да.
1: Завалите.
3: Да, да, да. Это раз. Два, это как раз вопрос размытости понятия травмы, которое все-таки Ван дер Колк нормально не определяет в книжке. Он постоянно к ней отсылается, но дальше из-за того, что это очень личная история, он каждый раз просто рассказывает, как он чего-нибудь с кем-то начинал работать, и потом начинал пробовать новые варианты лечения, а потом то-то, то-то, а потом вот вам выкладка статистическая и картинка мозга. Вот. И складывается ощущение у разных читателей разное по поводу того, что же автор имеет в виду. И я прочитала, например, и ругань читателей, которые говорят, что это что же, вот теперь, да, я в туалет не сходил в 3 года, у меня травма, или тех читателей, которые говорят наоборот, у меня там умер родитель, я был уверен, что это травма, а вот я прочитала эту книжку, и это как будто не травма теперь. Хотя Ван дер Колк не говорит ни то, ни это.
1: Ну там вообще читают ее очень по-разному.
3: Да, ее читают очень по-разному.
1: Да, он ничего не говорит просто. Я даже видела, например, отзывы людей в англоязычном интернете, которые такие: вот, я там прочитал первую главу, и Ван дер Колк оправдывает преступление, значит, американских солдат во Вьетнаме, и вообще их всех оправдывает, я не буду читать эту книгу, это, типа, неэтично.
3: Да.
1: Хотя, когда я читала, мне вообще не показалось, что он оправдывает, он просто, ну, не пишет большими буквами «плохой-плохой солдат, фу», но я буду тебя лечить.
3: Я бы сказала, не солдат, «плохой-плохой президент, фу». А этого он тоже не пишет, будем честны.
1: Этого он тоже не пишет, да, надо сказать. Но он вообще, да, он как бы не пишет «плохой-плохой президент, фу», но при этом он такой, вот почему ничего мы не делаем для людей с ПТСР, для особенно военных с ПТСР, правительство ничего не делает, оно только дает деньги на самое простое лекарство, самое простое и типа дешевое, это таблетки, но он такой, вообще-то это не дешево, потому что на самом деле это не лечит коренную проблему, ты не можешь таблетками соединить мозг и тело, ты можешь заставить тело чуть меньше офигевать, и как-то проявляться, но нельзя, короче, таблетками проделать эту работу. Это только какая-то вспомогательная вещь. Вот, а денег на терапию всем военным с ПТСР, конечно же, никто не выделит.
3: Но мне кажется, что это суперклассика того, как раз пишутся бестселлеры, потому что бестселлеры всегда пишутся обтекаемо, потому что как только ты обозначаешь четко, знаете что, вообще как бы говно наше правительство, говно война во Вьетнаме.
1: Нет, все, это левацкая литература, Саш.
3: То все такие, нет. Да, как бы все, спасибо, да, мы не будем это.
1: Это только издательство Versa Books. Все, больше никто не публикует.
3: Commonplace. Да. И еще, да, еще одна супер такая серьезная проблема: то, что когда Вандерколк объясняет про свои волшебные разные методы, он классно и интересно описывает, как они у него сработали, как они помогли в каждой конкретной истории конкретному человеку, и рассказывает дальше какую-нибудь статистику про то, что вот, ай-яй-яй, бихевиоральная терапия тут не работает. Но тоже в этом месте он не опирается на самом деле на какие-то четко понятные выкладки с четкими понятными источниками. И, короче, я так понимаю, что очень для многих специалистов это было болезненно, потому что, например, они тоже десятилетиями работают с ветеранами или десятилетиями работают с пережившими насилие людьми. И такие, серьезно? То есть, окей, вот на импровизационный театр классно, а я не классно. Ну, спасибо, типа. Но мне кажется, что в этом, опять-таки, фишка того, насколько книжка легко читается, потому что книжки никогда не читаются легко, если в них написано 25 выкладок статистики, особенно если их нормально объяснять хорошо, что вот это за цифры. А Вандерколк вместо этого использует совершенно другие приемы, очень хорошие приемы, да, которые работают, потому что он прекрасно совмещает прям литературное описание своего опыта, как он переживал, как каждый, значит, герой его истории переживал, его пациент. Там, конечно, изменены имена, но у тебя каждый раз есть такая история, за которой ты следуешь. И он рассказывает эту историю, как человек пришел, как ему было плохо. У него такой вариант не работал, сякой вариант не работал. И вот они нашли какой-то там 35-й, и он получился.
1: И мое любимое — это итоги, типа, потом 10 лет спустя я встретился с этим человеком, у него теперь замечательная семья, трое детей, и они угостили меня своим яблочным пирогом,
3: yes.
1: И как я рад. Yes. В этом смысле это очень такая старомодно написанная книга в смысле способа рассказывания историй.
3: Да.
1: В плане сторителлинга. Как бы, что там большая часть глав начинается с «вот моя личная история» или «история какого-нибудь клиента», «вот что мы попробовали», «вот немножко статистики, научности, еще что-нибудь, как это работает», а теперь мы снова вернемся к этому человеку, и я покажу, как классно ему это помогло. Вот мой сын излечился, значит, импровизационным театром. Все круто. Теперь он великолепный, великий человек.
3: 100%. И, знаешь, я думаю, что в 2024 году людям страшно не хватает этих старомодных историй. Это прям каждый раз трехактное повествование с хэппи-эндом.
1: Да,
3: и у хэппи-энда есть объяснение. Блин, что еще надо в жизни?
1: Реально, ничего. Я подумала о том же самом, что мы такие противные, мы что-то срём эту книгу, а я ее прочитала с таким удовольствием, честно говоря. Она в меня вселила много надежды на эту жизнь и на терапию.
3: Нет, потом я могу сказать, что как человек, который пережил 21-й и 22-й год с живой кукухой, с одной стороны, благодаря фармия, спасибо фарма и антидепрессанты, а с другой стороны, благодаря тайчи-цигун и медитации, 100%. Я просто вот кучу времени тратила в это время на физические вот такие практики, и на мне это 100% работало, это правда. Поэтому ничего не могу сказать. Я когда читала, у меня было ощущение, что я понимаю, о чем речь. И кажется, что к 24-му году вообще-то много где стало гораздо понятнее, потому что вот эти все телесные практики сейчас рекомендуются в 100 раз чаще.
1: Да, и официально.
3: Да, да, да, да, да, да.
1: Ну, и он в этой книге довольно много пишет о своих усилиях, в смысле государственных в том числе, что он не просто типа там где-то в лаборатории этим занимается, ему важно, чтобы то, что он понял за годы своей работы, превратилось каким-то образом в более массовую политику, в смысле государственную политику, политику организаций разных, там, благотворительных и не только.
3: Ну, то есть в этом смысле он как активист работает, да.
1: Да, да, да.
3: И тут, мне кажется, логично прийти к тому, почему мы все-таки книжку эту выбрали в разговоре про права вообще-то. Я думала очень активно про две вещи. Точнее, про два конкретно задекларированных международно-человеческих права. Это право на труд, да, то есть на свободный выбор работы, справедливые благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Множество людей, и не только военных, пришедших с войны, страдают и не могут работать нормально, да, пока они не получают лечение какое-то и не стабилизируются. А иногда на это уходят годы. И что этим людям делать? Как бы они платят дважды. То есть они сначала с ними что-то очень плохое сделали, кого в католической школе, кого действительно на войне, кого государственные репрессии перетекали, вот. А затем второй раз ты получаешь еще просто за то, что ты попал в эту мясорубку, ты такой, я не могу работать. Ну, типа, и пошел нахуй. Вот. В смысле, очень жаль, что ты не можешь работать.
1: Надо смочь, надо смочь.
3: Надо смочь, вот. И тут второе, как будто бы неотъемлемое право, которое у нас есть вообще-то, да, это право на медицинскую помощь, которое звучит тоже так, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.
1: США не подписывала, да, декларацию, видимо, эту? При всем уважении, так сказать.
3: При всем уважении, кто ее подписывал? Когда я читаю, кажется, что никто не подписывал. Что все посмотрели такие...
1: Круто, круто, круто придумали.
3: Красиво, да. Да. Вот. И история, которую предлагает Вандерколк, мне кажется, она еще очень импонирует, потому что она не глубоко политическая, она не такая, что как бы чуваки, нас всех поимели, нами всеми воспользовались, и теперь давайте срочно действительно строить коммунизм или что-нибудь такое. Да, он вместо этого, особенно в последней главе, говорит о том, что нам нужно. Нам нужно поддерживать друг друга, нам нужно объединяться, очень нужно, чтобы мы чувствовали сообщество, нам нужно танцевать, ходить в импровизационный театр, вот, или петь хором, и любить. В общем, короче, он такой, любовь – это ответ. Любовь – это главная вещь, которая нам поможет. С одной стороны, это очень банальный ответ, ну, честное слово, как бы. Но с другой стороны, но для большинства людей другой ответ – пока как будто не очень доступен.
1: Ну, мне кажется, что Вандерколк дает какой-то более практический вариант ответа «надо любить» или «надо быть в отношениях». В смысле, он говорит, что это не то, что вам, не знаю, нужна одна романтическая любовь, которая вас полностью излечит, или идите, ищите непонятно что, что я назвал очень размыто. В смысле, мне кажется, все эти варианты, основанные на сообществах, типа тот же театр, не знаю, какие-то групповые занятия йогой, все, что включает в себя любые групповые телесные занятия, это в целом про комьюнити, про отношения и по итогу про любовь.
3: Да, самые разные способы почувствовать себя вместе. Не просто поговорить вместе, а действительно...
1: Соматически отрегулироваться.
3: Есть, да, наверное. У меня снова художественная рекомендация, но ничего с собой поделать не могу. Это Курт Вонегут и роман «Бойня номер 5». Сложно пройти мимо текста, который обнажает сразу несколько ключевых коллективных травм 20 века. Это и война, и замалчивание военных преступлений, и смешение времен, которое Вонегут, сам человек, страдавший ПТСР, прекрасно описывает.
1: У меня рекомендация тоже будет художественная. Это книга Гюса Кейра «Книга всех вещей». Это такая довольно известная детская книга про мальчика, который растет в очень религиозной семье с отцом, который считает нормальным бить мать и бить детей. И это классный пример того, почему важно выносить ссор из избы. И как разговор и рассказывание о насилии может это насилие остановить. Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите об этом подкасте друзьям, пришлите им ссылку на этот или любой другой эпизод, сделайте пост о нас в соцсетях, поставьте нам оценки там, где это можно сделать, или вообще напишите отзыв. Мы тогда будем очень-очень рады.
3: Мы рады действительно самой разной обратной связи, она для нас важна, и можно, например, более развернуто нам написать в Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска.
1: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Над подкастом работали
3: продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
3: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: а джингл нам написала Кира Вайнштейн.
4: Привет, это «Радио Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на «Радио Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, «Радио Сахаров».

вообще куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Такое. Дерево.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Они усадят тебя на трон, дадут корону, скипетр и держав.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: будем готовы.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: утра.
1: Когда устану влюбленность и грусть и зависть, и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка: хотите послушать старую запись, и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. Скажет хозяйка: хотите послушать старую запись, и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом, и кубики льда в стакане звякнут легко и ломко, и странный узор на скатерти начнет рисовать рука. И будет бренчать гитара, и будет крутиться пленка, и в дальний путь к Абакану отправятся облака.

путь к Абакану отправятся облака. И гость какой-нибудь скажет: от шуточек этих зябко. И автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, бояться автору нечего. Он умер лет 100 назад. Ну что, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, бояться автору нечего. Он умер лет 100 назад.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbay Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было. Да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сиси в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравился, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, и вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92-го года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98-м году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах Подмосковье, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
0: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
3: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
2: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
3: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская...
5: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет! Это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Ян Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяют все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда изнята. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «Моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть, насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлял себе, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
2: большой. Хороший вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написаны цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором книги и свободы мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш
3: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
1: бесплатно можешь скачать.
3: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях, ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
3: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
3: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарк.
1: Пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да. Чем быть внесен
1: во всех, в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях ты появился вдруг внезапно.

0: скорых встреч!
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лектории «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гражданском неповиновении. Первая часть лекции философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 1 апреля 2020 года. Давайте начинать. Кто и зачем придумал понятие «гражданское неповиновение»? Часть первая.
2: Сахаровский центр и антиуниверситет представляют программу лекций на исторические, философские, социально-политические темы. И я, Михаил Немцев, начинаю двухчастную лекцию о гражданском неповиновении, о истории, о пользе этого понятия, о его месте в политической теории и внутренних противоречиях. Сейчас я хочу немного порассуждать о том, почему вообще заходит речь о гражданском неповиновении и о человеке, который ввел это выражение в оборот, о Генри Дэвиде Торо. Во второй части я продолжу обсуждать внутренние трудности с употреблением этого понятия и немного поговорю о сопротивлении, о категории сопротивления, о его применении и о том, почему вообще в политической мысли 20 века тема сопротивления приобрела большое значение. Гражданское неповиновение – это одна из тем, которая должна обсуждаться, на мой взгляд, когда идет речь о разных формах сопротивления. Так вот, прежде всего, вопрос. Если некий гражданин, который не чувствует в себе потенциала перевернуть вверх дном здание, общественное здание, или устроить революцию, погромы и так далее, тем не менее чувствует в себе стремление или желание выступить против решений своего правительства, чувствует, что он не может или она не может следовать тем законам, которые ему предписаны. Что такой человек может делать? Такой человек может, конечно, продолжать следовать законам, быть лояльным, благополучным гражданином, но при этом чувствовать, что есть некая грань, которую нельзя перейти, и старательно отслеживать, приблизилась ли эта грань или она еще далека. И в 20 веке многие люди так делали. Это называется внутренняя миграция. Кто-то может, наоборот, ударить там шапку озимь или стукнуть кулаком по столу и сказать: «Доколе невозможно это терпеть», и присоединиться к некой сплоченной группе, которая готовит восстание. Конечно, восстание может оказаться кровавым, разрушительным, но, как говорил один политический деятель 20 века, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, и после этого ужасного конца может начаться нечто новое и качественно более приемлемое, чем вот та ситуация, в которой этот гражданин живет. Есть некий средний путь, связанный с попытками участия в преобразованиях или с каким-то опытом изменения ситуации, изменения собственного государственного устройства без радикальных методов, без подрывных методов, но и без демонстрации внешнего принятия, внешнего согласия. И вот как этот средний путь, по-видимому, в 19-м, а потом в 20 веке и была придумана, изобретена концепция гражданского неповиновения. И можно считать ключевым словом «гражданское», а можно считать ключевым словом «неповиновение». Правда, здесь возникают сложности перевода. Первоначально эта концепция ведь появилась в контексте американской политической мысли. А в Америке слово «гражданин» имеет совсем не то значение, как в России. Потому что в России слово «гражданин» — это такой субъект, к которому обращается власть, когда власти от него что-то нужно. «Гражданин, подойдите сюда». Или там «гражданочка». Кто вы такая? В Америке слово «гражданин» подразумевает гораздо более тесную включенность в жизнь политического общества, в том числе участие в обсуждении законов, в том числе участие в изменении этих законов посредством представителей, и в том числе и знание устройства законодательства, знание того, как работает государство, анализ этого процесса и так далее. То, что, наверное, можно назвать сознательным участием в политической жизни. Соединенные Штаты возникли как республика. Возникли, когда группа радикально настроенных жителей колоний отказались следовать законам, предписанным им королем, устроили революцию и создали свое государство. И этот факт известен. Я напоминаю о нем только для того, чтобы указать на особенности слова «гражданин», когда «citizen», когда речь идет о гражданском неповиновении в американском контексте. Слово «гражданин» звучит не так, как оно звучит в российском контексте. Я даже не знаю, как можно было бы точно перевести словосочетание «гражданское неповиновение» citizen disobedience на русский язык. Но это обстоятельство важно. В конце концов, возможно, гражданство и обретается через осознание своей способности к неповиновению и к сопротивлению. То есть гражданин — это не тот, кто, и не только тот или те, кто платит налоги, исполняет ритуалы гражданской солидарности, ходит на выборы и так далее. Это тот, кто может отказаться следовать законам, следовать требованиям своего правительства для соблюдения тех же самых законов. Как говорили в свое время в Советском Союзе диссиденты, соблюдайте вашу конституцию. И в некотором смысле публичное неповиновение, это такое, или гражданское неповиновение, вот я оговорился неспроста, гражданское неповиновение – это такой призыв соблюдать законы лучше, чем они соблюдаются в данный момент или соблюдались до сих пор. Итак, то есть это такая форма гражданского активизма. Итак, если вернуться к изобретателю этого словосочетания – Генри Тора, то можно вспомнить несколько важных фактов о жизни этого легендарного человека. Это действительно легендарный американский философ и писатель. Легендарность его во многом связана с его образом жизни. Этот образ жизни был им увековечен в повести «Олден» или «Жизнь в лесу», которую он описывает, как он построил хижину в лесу на берегу пруда под названием Олден и там прожил некоторое время. Эта повесть была очень популярна в 20 веке, потому что, собственно, Торо был таким первым экофилософом. Уход в лес, жизнь на лоне природы, вот эти все, так сказать, экофильные радости уже были им очень хорошо поэтически описаны в этом произведении. Оно стало классикой американской литературы, и оно стало классикой такой экофилософии, которая возникла уже в 20 веке. Но другое лицо Таро – это лицо, собственно, человека, который в свое время отказался платить налог и за это был готов пострадать. И рефлексия этого опыта позволила ему и прийти к концепции гражданского неповиновения. это такой тизер предшествующей истории, теперь, собственно, история. Итак, в 40-е годы 19 века в самом интеллигентном штате Соединенных Штатов, в Массачусетсе, в городе Конкорд, была группа молодых интеллектуалов обоих полов, что очень важно, которые собирались в, чаще всего в доме человека по имени Ральф Уолдо Эмерсон и обсуждали разные интеллектуальные вопросы. Это была первая самостоятельная философская группировка в Соединенных Штатах. В то время Соединенные Штаты все еще были такой культурной провинцией Европы. Если в Массачусетсе преподавали философию, то это, конечно, была философия античных авторов. И вот эта группа стала первой самостоятельной интеллектуальной группировкой Соединенных Штатов Америки. Теперь они известны как трансценденталисты. И один из них, вот этот молодой человек Генри Таро, отличался очень, так сейчас бы мы сказали, он был социопат, а тогда бы сказали, он был, отличался очень своеобразным характером. Он не имел семьи, он жил, проводил время в прогулках, считал неприемлемым для себя ввязываться в какую-то общественную, участвовать в какой-то общественной деятельности, писал репортажи и статьи о своих путешествиях, иногда они продавались, иногда нет. В общем, это был такой своеобразный волк-одиночка. И, соответственно, крайний индивидуализм, свойственный Таро, по-видимому, очень сильно повлиял на его политическое поведение, которое стало, так сказать, очень важным, когда Соединенные Штаты начали войну с Мексикой, войну против Мексики. Это та война, благодаря которой в составе Соединенных Штатов появился штат Техас, штат Нью-Мексико. Да. Таро выступил резко против войны. Есть его известная фраза «Мексика нас отравит», «Mexico will poison us». Он выступал с лекциями, они все выступали с лекциями, с проповедями, писали стихи более или менее хорошо. И вот он тоже читал публичные лекции, писал статьи, и он открыто поддерживал аболиционистов, то есть борцов против рабства. И он заявлял, что у Соединенных Штатов есть две важнейшие проблемы. Это рабство и это война против Мексики. Война завоевательная, война против заведомо слабого противника, обреченная на победу и в этом смысле совершенно несправедливая. И в какой-то момент он перестал платить налоги. Причем он об этом писал потом прямо, что я не отказываюсь платить налог округа, например, на содержание школ. Я отказываюсь платить федеральный налог, о котором я не знаю, на что он будет потрачен. Я подозреваю, что эти деньги будут потрачены на ведение войны. Я не одобряю это. И вот в июле 1846 года Таро был арестован за неуплату налогов, просидел сутки в тюрьме города Конкорд, где он жил. На следующий день сумма налога была внесена неизвестно кем. Подозревают, что это был Ральф Уолдо Эмерсон. Таро освободился из тюрьмы, и зимой 1848 года он прочитал несколько лекций, которые были потом изданы под заголовком «Сопротивление гражданскому правительству». Именно так, «Сопротивление гражданскому правительству». Название «Публичное неповиновение» или «Гражданское неповиновение» они получили позже в дальнейших переизданиях. Эта терминологическая неустойчивость названия, она сама по себе интересна. Надо сказать, что в тюрьме ему очень понравилось. Вот, в статье «Гражданское неповиновение» описание ночи, проведенной в тюрьме города Конкорд, это самые красивые поэтические строки. То есть можно сказать, что он так особенно-то не подвергся наказанию. Но с другой стороны, а если бы он там сидел дольше? Закон не ограничивал время пребывания человека, осужденного за неисполнение, за неуплату федерального налога, так что его пребывание в тюрьме могло бы и продлиться, если бы он не вышел оттуда по независящим лично от него обстоятельствам. Так вот, он в этой своей статье провозгласил очень важный принцип. Он писал, что то правительство, которое правит меньше всего, является наилучшим. И я, пишет он, хотел бы и не иметь никаких дел с правительством. Это Массачусетс, это штат религиозных фанатиков, одиночек, индивидуалистов и людей, которые живут себе, что называется, себе на уме. Но, пишет он, я понимаю, что правительство необходимо, но иногда государственная машина дает сбой. Она изнашивается в процессе употребления. И поэтому лучше я буду тем человеком, который не позволит давшей сбой государственной машине совершить зло. Иначе говоря, он повторил тот же принцип, который потом в Советском Союзе при других обстоятельствах провозгласил Александр Солженицын: «Жить не по лжи». Вот, второй пишет: «Я не готов поддерживать свое правительство, когда оно совершает заведомо незаконные действия». Незаконные не в том смысле, что оно нарушает свой закон, но оно поступает несправедливо, оно ведет войну. И оно, кстати, молчаливо так или иначе поддерживает рабство, поддерживает рабовладение. И поэтому я отказываюсь поддерживать свое правительство в этих действиях. Большинство из нас, говорит он, не имеет возможности не отказаться от ведения, от участия в боевых действиях непосредственно. То есть, если нас призовут на границу с Мексикой, то мы туда, может быть, и не пойдем. Но мы участвуем в этом, потому что мы платим налоги. Налоги идут на войну. Поэтому для меня, говорит он, форма неучастия в этом зле – это отказ от уплаты налогов. Очень американская постановка вопроса. Соответственно, гражданское неповиновение – это действия, которые предпринимают граждане, когда правительство действует вразрез с их представлениями о справедливости, о добре и о том, как вообще правительство должно действовать. Эта позиция кажется простой, но ключевым ее моментом является готовность подвергнуться наказанию. И эту готовность подвергнуться наказанию, то есть сознательно нарушить закон и подвергнуться наказанию за нарушение этого закона, является, с одной стороны, таким вызовом для каждого гражданина, с другой стороны, как раз является важной отличительной чертой гражданского неповиновения. Вообще, в 20 веке концепция гражданского неповиновения, как я сказал, особенно активно развивалась в англоязычной политической мысли, в американской политической мысли, и более или менее общими признаками актов гражданского неповиновения являются три черты, которые позволяют отличить гражданское неповиновение от других видов сопротивления. Во-первых, публичность. Во-вторых, наличие месседжа или объяснения, почему человек отказывается соблюдать закон. И третий, как раз, готовность подвергнуться наказанию. Человек не платит налог и идет в долговую тюрьму. Или кто-то публично отказывается от военного призыва и подвергается наказанию за отказ от обязательной военной службы. И так далее. Именно готовность подвергнуться наказанию является, конечно, наиболее сложным аспектом гражданского неповиновения. В конце концов, в Америке права граждан защищены, многие права граждан защищены известным Биллем о правах. Что насчет стран, где наказание за неподчинение государственным законам может быть несоразмерно общественному ущербу от этого отказа? Там гражданское неповиновение, конечно, осуществлять гораздо сложнее. Но, так или иначе, эта концепция была введена и сделана публичной и привлекательной Генри Торо. Мы во многом обязаны ему, поэтому упомянуть это имя было необходимо. И к тому же история появления концепта сама по себе довольно романтическая. Во второй части я буду обсуждать некоторые проблемы, возникающие с осмыслением гражданского неповиновения и границы применимости этого понятия. Спасибо.
1: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства.
2: Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его мышление оставалось независимым. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о пропаганде, которая, без сомнения, стала своего рода базой для развязывания и ведения захватнической войны в Украине. Она не просто оказывает информационную поддержку этой войне, она, в принципе, подготовила почву для того, чтобы эта война стала возможной. При каких условиях можно разрушить воздействие пропаганды на российское общество, кто должен этим заниматься и как предотвратить появление таких злокачественных явлений в будущем? Об этом мы поговорим с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Вы знаете, прежде всего я бы хотела задать вам вопрос о том, действительно ли российская пропаганда сейчас настолько злокачественна, настолько велик ее вклад в то, что российское общество одобряет и во многом поддерживает войну в Украине. Очень часто российскую пропаганду сравнивают с нацистской пропагандой времен Третьего Рейха, которую называют геббельсовской. Вот на ваш взгляд, уместно ли такое сравнение?
1: Смотрите, мне кажется, что, безусловно, оружие, которое убивает сегодня граждан Украины, им не стреляют журналисты, им не стреляют публичные интеллектуалы. Их вклад другой. Они для тех, кто активно это все поддерживает, помогают находить причины для этих действий. Мы знаем, что достаточно большая часть российского общества попросту, ну скажем так, придерживается нейтралитета. Для них такая пропаганда тоже несет определенные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции. Наравне, безусловно, с какой-то рациональной оценкой своих возможностей, того, что предоставляет среда и так далее. Поэтому вклад сегодняшней пропаганды... Я не люблю ярлыки, там, Третий Рейх и так далее, геббельсовская. А почему не полпотовская?
3: Ну, скорее просто потому, что геббельсовская больше на слуху. Она же напрямую коснулась жителей советского, постсоветского пространства, в то время как полпот был где-то далеко вместе со своим режимом.
1: Но это не значит, что он был менее кровавым. Может быть, даже более. Или, например, то, что происходило в Мьянме недавно. Нам очень сильно поможет, если мы не будем использовать ярлыки, а пытаться оценивать вот это конкретное явление. Российские государственные или окологосударственные медиа, перешедшие просто в режим тотальной дезинформации населения, не информации, а именно дезинформации, и помогающие распространять и убеждать российское население, и не только российское население. Мы же понимаем, что то, что слышит внутри России, слышит и, не знаю, по всему постсоветскому пространству. Русскоязычная аудитория в Евросоюзе тоже это слышит. Эти люди подносят вербальные патроны, вербальные снаряды, которыми бьют по мозгам. Не всегда успешно, но этого хватает, чтобы война уже шла третий год.
3: Денис, ваше мнение?
2: Я в чем-то согласен с Ильей. Как мне кажется, здесь гораздо важнее, чем проводить какие-то внешние сравнения, понимать, как устроен процесс. Эта пропаганда определенным специфическим образом работает. И от того, что мы назовем ее геббельсовской, полпотовской или там еще какой-нибудь, мы не станем понимать, как она устроена. Это пропаганда, она, конечно же, не геббельсовская там, в том смысле, в котором можно было бы такое сравнение провести. Я бы скорее сказал, что она опирается на какие-то посттоталитарные формы мышления социального, которые укоренились в постсоветском обществе и которые наследуются еще вот со времен, наверное, Сталина. Пропаганда занимается более или менее, но достаточно успешно, вот тут я тоже согласен, тем, что навязывает или формирует скорее у населения России искаженное представление об устройстве реального, внутри которого у нас есть враги, по ним надо стрелять. И эта пропаганда устроена специфически. Давайте мы понимать явление будем, а не проводить какие-то аналогии, которые на самом деле мало что объясняют.
3: Хорошо, тогда в чем специфика именно российской пропаганды? Вы можете не рассказывать о том, чем она конкретно отличается от геббельсовской, но если вы говорите, что она особым образом устроена, то расскажите, пожалуйста, как?
2: Ну, она опирается на коллективную мораль самосохранения, например, точнее, мораль коллективного самосохранения, вот так правильнее будет сказать. Эта форма мышления, она унаследована еще с тоталитарных времен. Это форма мышления, где в первую очередь наиболее значимым предметом или наиболее значимой целью является сохранение вот той общности, с которой человек себя идентифицирует. Позже это вылилось как раз в культ победы. То есть мы победили, мы самосохранились, наше общество выжило. А какой ценой? Неважно. Мы за ценой не постоим. То есть ценность индивида нулевая. Индивид оценивается с точки зрения того, как он способен принести пользу вот этому сохранению тотальной вот этой общности нас. Да, конечно, мы ценим жизнь, но главное, вот после этого «но» начинается самое интересное. Вот такая форма мышления, она транслируется пропагандой уже давно.
3: Тогда могу я вас попросить, Илья и Денис, поделиться вашим мнением по поводу того, вот, что стало такой отправной точкой, с которой мы можем говорить, что российская пропаганда заработала в полный рост. Почему я спрашиваю? Потому что даже путинские времена принято делить на некие такие эпохи, и есть якобы вегетарианское путинское время, и есть уже то время, когда гайки были закручены полностью. Да? Вот для вас есть какая-то точка отсчета, вот с которой можно точно говорить, вот с этого момента российская пропаганда уже больше себя не сдерживала?
1: Ну, давайте мы поймем сначала, про что мы говорим. У меня сложности вот сейчас, потому что те, как бы, аспекты российской медиаиндустрии, ее связь с государством, а, собственно, это и является пропагандой. Простите, но это было, ну, с середины 90-х, как минимум. У российской журналистики есть большая родовая травма. Она не отсоединилась от центра власти и не стала самостоятельной, независимой и самоподдерживающейся, как, собственно, многие другие сообщества, вроде ученых и так далее. И, соответственно, когда мы говорим, вот когда российская медиа стала пропагандой, 96-й год, может быть, 99-й год, можем и дальше копнуть, как бы, мы можем и в 92-й год уйти, и в 91-й год уйти, все зависит от того, какую дефиницию слова пропаганда мы подбираем. Мне кажется, что наш разговор в этом плане может быть не очень продуктивным, потому что мы используем ярлыки, за которыми каждый из нас понимает свое. А нам нужно объяснить, что нужно починить. Поэтому приглашение Дениса понять, как это работает, вот мне кажется, будет более продуктивно. И со своей стороны я готов как бы добавить к тому, что сказал Денис про культ победы. Культ победы – это история, да, про идентичность и про прошлое. К нему еще здесь подмешивается совершенно четкая такая колонна, на которой стоит вот эта вот пропаганда под названием «Величие России» во всех сферах. Это Олимпийские игры, территория, естественные природные ресурсы. И да, к нему прикладывается культ победы, но это выросшая в свою собственную как бы колонну история. Здесь же, внутри этой пропаганды, другая основная колонна – это постоянный поиск внутренних врагов, без них никуда. И четвертое – это попытка сформулировать будущее. Как бы это ни прискорбно, но ту самую прекрасную Россию будущего видите пропагандисты. Только они и рисуют ее с другой стороны. Она для них антигей, она для них настоящая русские, она такая, типа, построенная вокруг традиционных ценностей, которые, опять же, каждый вкладывает в свое понимание. Очень важно понимать, что все четыре эти элемента – это то, что началось как бы на грани, как некоторая инициатива не всегда государственников, но часто людей, связанных с государством. А потом это все выросло вот в совершенно, ну, понятно, закон, по которому нельзя критиковать действия Красной Армии во время Второй мировой войны. Или там закон, по которому ЛГБТ – это террористическая экстремистская организация. Понимаете? Это вот один из этих элементов пропаганды. А второй элемент – это как раз вот эти вот общественники, какие-то публичные интеллектуалы, назовем их так, люди околовластные, которые генерируют свои какие-то идеи. И это разные структуры того, что мы называем пропагандой. К этому еще добавляется онлайн-пропаганда, боты, ботафермы, пригожинские ребята, тролли там, и так далее. Это же ко всему этому, у этого всего есть уровень. То, что, с чем мы имеем сегодня дело, и с чем мы будем иметь дело, когда война закончится, и когда режим закончится, как разобрать эти штуки? Вот, вот об этом, мне кажется, мы должны скорее поговорить.
3: Об этом мы обязательно поговорим. Денис, выскажите, пожалуйста, свое мнение, есть ли у вас некая отправная точка?
2: Я смотрю на это еще вот с точки зрения того, как устроено сознание, что ли, субъекта, который во всем этом живет. Как работают его социальные формы мышления, что он усваивает в ходе социализации. Например, сейчас что усваивают граждане? Прежде всего, практики двоемыслия. Вот как в советское время. С чего начинался воспитательный процесс еще в детском садике, наверное? С практики двоемыслия. Когда надо соглашаться с правильным, но при этом не забывать о своем. Это даже не фига в кармане. Эти люди, они не были противниками советской власти. Они просто хотели жить. Они заботились о своих насущных нуждах. И в итоге эти практики двоемыслия, они разрушительны, они разрушают общество, они разрушают горизонтальные связи, взаимное доверие. А без взаимного доверия никакой прогресс общества, например, невозможен. Я вообще считаю, что нам потребуется какая-то реабилитация психологическая, прежде всего, в масштабах страны. У нас общество людей, глубоко травмированных, еще начиная с тоталитарных времен, и эта травма постоянно воспроизводится в людях. И она уже теперь даже на уровне государственном институционализирована фактически. Мы, например, прекрасно знаем, что в Госдуме есть люди с ориентацией, которая считается террористической. Но они есть.
3: Но они принимают антитеррористические законы, конечно, назовем их так.
2: Понимаете, это свидетельство вот этой вот шизофренической раздвоенности. Такой шизореализм, как его называет Слоттердайк. То есть они прекрасно понимают, кто они, но принимают те законы, которые надо принять.
3: В таком случае, как ликвидировать, как уничтожить воздействие российской пропаганды на умы, на сознание российских граждан? Вот, предположим, мы подошли к какой-то черте, когда это стало возможным. Закончилась война, например, рухнул путинский режим, поменялась власть. Что нужно делать для того, чтобы снять с людей, вывести их вот из этого морока, из этого состояния?
1: Ну, надо начинать с маленьких шагов. Большое проклятие российской журналистики в том, что журналистика российская не является этичной. То есть этика производства новостей, даже у самых хороших медиа-организаций, построена, ну, скорее, на таких каких-то очевидных вещах, которых должны придерживаться. Но не на правилах четких. Что, начиная с гласности и до сегодняшнего дня, собственно, очень часто подводит российскую журналистику. Отсюда берутся распятые мальчики, девочки в Германии похищенные, отсюда берутся и разные другие придуманные истории. Российские медиа, ну вы, Фрида, это прекрасно знаете. Работая внутри ньюзрума, никаких писаных правил нету. Да, вот надо начинать с базового.
3: Нет, там есть определенные правила, но они писаны не законами и не этикой.
1: Они не писаны профессиональными журналистами.
3: Да, они писаны начальством.
1: Вот надо начинать хотя бы с этого. Каждая медиа, если это является медиа, должен быть элемент профессиональных стандартов, которые работают внутри ньюзрума. Вторая вещь, безусловно, на законодательном уровне нужно будет вести процесс люстрации. Критерии, по которым это будет сделано, это вопрос обсуждения. Понятно, что очень сложный вопрос, потому что даже люди с приятными лицами, в кавычках, могут попасть под это определение, люстрируемого. Третье – общественное телевидение России. Без сомнения, должна возникнуть не вот эта вот искусственная конструкция, которая возникла в 2012 году, которую как бы даровали российским гражданам после митингов на Болотной площади. Но это, конечно, это плач. Это не, и не общественное, и не телевидение. А по-настоящему public-funded медиа, которые как BBC и так далее, которая бы не занимала никогда никакую позицию. И чтобы совершенно четко существовали рамки, в которых некоторая комиссия независимых людей могла бы выносить определенные решения по поводу операций тех или иных медиа-организаций. Понятно, что в посттоталитарном обществе большой вопрос, кто будет осуществлять мониторинг и условный контроль за соблюдением всех этих принципов. Я вот вам сейчас не скажу, кто это должен быть. Собственно, отчасти, я полагаю, вот этот подкаст – это возможность как бы открыть эту дискуссию. Прекрасно. Это часть процесса нормализации российской медиасистемы, часть большего процесса, о котором, собственно, Денис упомянул вскользь, просто перезапуска законодательства. Наивно считать, что с окончанием войны и со смертью президента России это все куда-то уйдет. Нет, это никуда не уйдет. Это останется и может переродиться еще в худшую историю. Потому что люди, которые пишут сегодня сценарии для программы «Вести недели», безусловно, останутся в живых, безусловно, у них будет все нормально, и дальше они будут писать точно такие же памфлеты против следующих внутренних врагов. Вот, поэтому это как бы это то, что нас ждет.
3: А что делать как раз вот с этой армией так называемых журналистов, которые сейчас работают в пропагандистских СМИ, как государственных, так и окологосударственных, ну, в общем, обслуживают российское государство, когда действительно что-то поменяется в России? Вот они должны быть отлучены от профессии, я не знаю, там сдать какой-то экзамен, показав, что они перековались, переформатировались. Или вот на ваш взгляд, что делать с этими кадрами?
1: Люди, которые непосредственно отвечали, и это понятно, будет часть большого процесса, не знаю, судебного ли, еще какого-то, отвечали за производство языка, разжигающего ненависть, эти люди, безусловно, должны иметь уголовное преследование. Мы понимаем, кто внутри редакции этим занимается. А те люди, которые, ну, условно, там, обслуживающие какие-нибудь, это тоже степень вины другая. Ну, условно, вот Марина Овсянникова с 2003 года, которая работала на Первом канале в редакции. Что с Мариной Овсянниковой делать? Большой вопрос, да? То есть, может здесь сказать, вы же работали, вы же как-то с этим жили, вы же ведь обслуживали машину. Ну, вот я вот не уверен, что вот... Мне кажется, что по степени иерархии внутри каждой из редакций нужно будет, соответственно, и проводить определенные иллюстрации. Я понимаю, что я сейчас открываю ящик Пандоры с этим разговором, что, естественно, найдется огромное количество людей, скажут, ну ведь они же все понимают, и они же ведь против войны, но это, к сожалению, сегодня не поможет никому. Более того, потом это не поможет никому. Без сомнения, каждое медиа должно работать по профессиональным стандартам, без исключения. Если контракт человека будет зависеть от того, соблюдает он принципы или нет, профессиональный, то человек будет себя и по-иному совершенно вести. И на какое-то время, наверняка, в медиа должен приходить некоторый специалист, который бы будет просто изнутри наблюдать, а насколько медиа придерживается такого рода принципов. Более того, внешнее наблюдение может, еще раз, вот есть хорошая штука, называется Ofcom в Британии, да, это такое агентство, куда люди могут пожаловаться, да, на то, как, например, вещает BBC или какой-то другой телеканал. Ofcom рассматривает все жалобы. Понятно, что там будет много шлака, понятно, что... Но есть некоторая процедура. Внутренний контроль через условных там инспекторов, экспертов и так далее, и внешний контроль. Если нарушение происходит несколько раз, то медиа лишается лицензии. Это сложный, неприятный процесс. Но вот если журналисты, если, собственно, производители контента этого не будут придерживаться, тогда ничего не поправится.
3: Я правильно понимаю, что в России тоже должен быть создан какой-то регулятор типа Авкома, который, насколько я понимаю, в свое время запретил вещание RT на территории Соединенного Королевства?
1: Безусловно, должен быть регулятор. Должно быть некоторое независимое агентство, которое этим занимается. Более того, абсолютная прозрачность назначения туда людей, абсолютная прозрачность того, как они работают, кто они такие и так далее, это, скорее всего, на 100% не убережет, я не наивный здесь, это не убережет от каких-нибудь чуваков, которые совершенно мутные могут быть туда назначены, или с какой-то предысторией. Может быть, но это вопрос о том, как мы эту машину сделаем. Это от нас во многом зависит.
2: Ну, здесь вот Илья дал очень развернутый комментарий. Он как раз лучше разбирается, чем я, в том, как устроены медиа. Но у меня, опять же, заход вот со стороны теории такой немножко. Еще Алексис де Токвиль в свое время писал, когда исследовал демократию в Америке, что одним из столпов сохранения вот этой демократии является свобода не только ассоциаций, но и свобода медиа. В этом смысле я согласен с отсутствием у Ильи иллюзий на тему того, что мы все равно это поле никогда не зачистим. Никогда не будет абсолютной прозрачности, там, никогда не будет абсолютного отсутствия пропаганды в медиапространстве. Тем более в настоящее время, когда каждый может открыть свой телеграм-канал или там что-то вещать в Твиттере или еще что-нибудь такое делать. И это, в принципе, никак и никем не может контролироваться. В этом смысле гораздо важнее, чтобы у государства никогда не было монополии на информационное пространство. То есть вот это первое, что надо забрать. Это во-первых. Во-вторых, конечно, не должно быть никакой поддержки. Сразу же надо забрать деньги у всех вот этих пабликов, ботаферм и всего остального. И в целом, наверное, уже пора предусматривать какие-то защитные меры от организации подобного рода фальшивых маркеров общественного мнения. Потому что ботаферма – это, по сути, фальсификация общественного мнения.
1: Ну, не только.
2: Вот. Ну, не только. Помимо прочего.
1: Вот. Но это еще способ распространения дезинформации, это еще способ подавления альтернативных взглядов.
2: Да-да-да. Но именно под соусом того, что так вот считает большинство. По сути, ведь ботаферма, она организует что? Она организует якобы апелляцию к мнению большинства. Вот там 10 тысяч каких-то комментариев про одно и то же. И человек думает, что так мыслят все. А мы существа коллективные, на нас это действует.
1: Ну, мне, извините, я вклинюсь, но мне кажется, что здесь еще один момент, это, опять же, на законодательном уровне, это, без сомнения, регулирование социальных сетей. То есть, то, что потихонечку в Америке, в Британии, в Европе приходят и придут, я думаю, что в какой-то момент большие технологические компании додавят таки просто ввести политику нормального мониторинга дезинформации. И мне кажется, что в России это тоже можно будет сделать, нужно будет сделать. Это как раз часть достаточно понятной и достаточно ключевой для предотвращения распространения пропаганды политика.
2: Да, я согласен. Однако вопрос с дезинформацией не решает вопроса с распространением идеологии. Вот это уже немножко другая история. И от этого нет никакой защиты, кроме одной, кроме настоящей свободы мнений. Алексис де Токвиль, он был человеком, который еще в первой половине XIX века предсказал появление тоталитарных режимов на основе исследования демократических. И он же выявил то, что не дает демократии сползать в тоталитаризм, как он выражался, невиданную ранее деспотию, а именно баланс между свободой и равенством. Важно, чтобы нельзя было никак нарушить свободу человека, чтобы человек имел возможность сказать «нет», и ему за это ничего не было.
3: Денис, я правильно понимаю, что при демократическом устройстве государства этот процесс будет отрегулирован в автоматическом режиме, получается? То есть, если у нас будет демократия и свобода слова, соответственно, наладится и работа тех ресурсов, которые занимаются поставкой информации?
2: Конечно, да, мы получим массу мнений. Это все никуда не денется, как верно сказал Илья. Люди по-прежнему будут там рассказывать про величие, про еще что-нибудь, но при этом не будет государственной монополии, не будет финансирования государственного этого всего, и будет свобода средств массовой информации.
1: Да, но помимо того, что государство не будет этого финансировать, это не значит, что какой-нибудь условный Малафеев не будет
2: финансировать
1: то же самое. То есть тут тоже не надо впадать в иллюзию, там, условно, но я сейчас немножко иронично это говорю, но в прекрасной России будущего, представьте, это 15 партий. из них точно пара партий будет достаточно правая, а то и праворадикальная.
2: Да, конечно, обязательно.
1: И эти партии будут продвигать в том числе повестку, которую продвигает сегодняшние правые.
2: Абсолютно.
1: Трансгендеры, популизм, антииммиграционная повестка будет, безусловно. Ну, то есть, мы смотрим на то, что сейчас происходит, например, во Франции какой-нибудь, да? Или в Британии, да? Вот будет такая же ситуация. Другое дело, что хорошо, допустим, что государство на законодательном уровне ни копейки не имеет права дать. Но есть же десятки способов в сегодняшнем мире заплатить, там, я уж не говорю про крипту, да, какую-нибудь. Mm-hmm.
2: Я здесь должен уточнить, я имел в виду, что надо запретить государству давать деньги вот на то, на что оно дает сейчас. Не вообще, в том смысле, что государственные средства, как какие-нибудь массовые информации, вполне могут быть, если они будут прозрачны и будут действительно обществом контролируемы.
1: Никаких, мне кажется, у государства вообще не должно быть медиа, кроме общественных.
2: Сложный вопрос, не знаю.
1: Мне он как раз он не сложный, потому что задача вообще государства выполнять определенные функции, не связанные с медиа никак. Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства. И дальше неважно, кто приходит. ЛДПР ли приходит к власти, не знаю, Малафеев или кто-то. Государство, медиа быть в руках не должно. Ни у областных губернаторов, ни у мэров, ни у правительства официальной российской газеты. Не должно этого быть. У вас есть отдел коммуникаций, у вас есть пресс-офицер. Пожалуйста, вот через них коммуницируйте с медиа. А медиа задает вам вопросы. Вот и все. Вот как бы мне кажется, что здесь компромисса не должно быть.
2: Можно это пообсуждать, но я думаю, что это не тема сегодняшнего.
3: Ну почему? Это очень интересно. Вот смотрите, есть же западные демократии, которые мы считаем эталоном построения демократического общества, в которых есть государственные СМИ. Они там функционируют наравне с негосударственными.
2: Вполне есть.
1: Да, ну назовите, пожалуйста, примеры, и мы будем обсуждать их конкретно.
3: А во Франции разве нет государственного телеканала?
1: А во Франции есть наблюдательный совет дальше? А во Франции есть ли заработающее законодательство? Ну, как бы вот здесь мы... Франция не превратилась в диктатуру. Франция выращивала свои демократические институты и продолжает обладать очень сильным гражданским обществом в течение больше, чем 200 лет. Поэтому любые сравнения, которые мы сейчас с европейскими примерами будем делать, они будут просто на российской почве не работать. Нам нужно изобретать во многом велосипед, исходя из тех условий, в которых находимся мы сейчас.
2: Но я бы здесь остановился на том все-таки, что нам нужно еще до определенной степени менять дизайн самого общества, менять культуру. И вот эта вот задача уже, как мне кажется, выходящая за пределы только работы с медиа. Например, совершенно необходимо образование реформировать.
3: Вот да, то есть когда мы говорим о пропаганде, и это наша беседа тоже по большей части, она была посвящена именно медиа. А какие еще есть способы пропаганды, кроме медиа и кроме социальных сетей, о которых мы сейчас подробно говорили?
2: Ну, вообще сейчас как раз-таки российское, путинское вот это государство, оно занимается созданием такого низового уровня пропаганды из образования. И вы можете замечать все эти реформы, все эти...
3: Разговоры о важном.
2: Разговоры о важном, пентабазисы и прочие их инициативы, они все направлены на то, чтобы образование работало в качестве того, что Фуко называет псифункцией, то есть производило индивида с заданными параметрами, естественно, заданными государством. И если вот, например, мы посмотрим на то, как работает их концепция образования, например, в сфере так называемых традиционных ценностей, то мы увидим, что это образование перепаковывает определенным образом понятие традиционных ценностей. Что вообще можно назвать традиционными ценностями? Ну, например, «не убей», «не укради». Однако, если мы посмотрим на то, как интерпретируют традиционные ценности в этой системе образования, то мы как раз увидим, что эти ценности работают, во-первых, как набор каких-то сервильных установок, то есть приоритизация государственной задачи над личной, приоритизация общественного над личным, отъем индивидуального человеческого достоинства, и право каких-то внешних структур судить о нем и так далее. И это все называется традиционными ценностями. Плюс репродуктивное рабство для женщин. Вот набор традиционных ценностей, которые предлагает нынешнее образование путинское.
3: Кроме образования, еще есть какой-то способ пропаганды у государства?
2: Да, есть. Во-первых, это то, что можно назвать скудостью. В своей теории устройства власти Фуко это описывал именно как содержание в скудости. То есть возможности людей ограничиваются так, что они вынужденно идут на какие-то шаги. Например, сейчас эта концепция реализуется в российских регионах, когда перекредитованные люди, не имея возможности просто на своей работе отдать эти кредиты, идут за относительно, кстати, небольшие деньги воевать с украинцами, которые им ничего не сделали.
3: То есть вы имеете в виду намеренное поддержание низкого уровня жизни населения, да? Это тоже вы считаете частью пропаганды?
2: Да, именно так. Но это не только про уровень жизни, это еще и про возможности, про уровень возможностей.
1: Да нет, я в целом согласен, что это война классовая. Здесь очень правильно Кирилл Кобрин, мой коллега, заметил еще в самом начале войны, что классы, которые больше всего лишены каких-либо преимуществ, больше всего используются в качестве расходного материала. Да, ну как бы такой вот фоновый фактор, это безусловно чудовищная поляризация, но это еще и чудовищное отсутствие того, что такое россияне, концепция идентичности, через которую вот собственно государство и запихивает разные формы. Традиционные ценности у нас нет, вот мы такие православные, потом мы такие мультикультурные, ну и так далее. То есть вот эта игра с постоянными меняющимися идентичностями, это тоже такой способ забить голову. Ну, как бы опять же, я смотрю на это больше с точки зрения практики, и, без сомнения, наибольшую в перспективе опасность представляет собой пропаганда в школах и университетах. Потому что, во-первых, она выполняется теми людьми, которые как бы, ну это же наша работа, это как журналисты, да, учителя. В этом есть страшный пример того, чего они дают детям. Во-вторых, это опять же люди, которые это делают, и преподаватели университетов, и учителя в школах. Это люди, которые, ну, очень имеют мало прав, мягко говоря, и очень сильно зависят от своего начальства. И очень часто как бы являются заложниками тех обстоятельств. Ну, как бы журналист взял и пошел там писать еще куда-то, переехал. Что делает школьный учитель? Особенно если это село. Это действительно может играть в перспективе очень большую роль, потому что то, чем сейчас отравляют просто мозги детям и студентам, они же ведь это потом запомнят. И они будут выстраивать свой мир, исходя из того, что их когда-то тогда научили. Ну вот это прям одинаково серьезное преступление, как и преступление журналистов, которые производят пропаганду.
3: А как должна строиться контрпропаганда в прекрасной России будущего? То есть должны проводиться антиуроки о важном. Ну, я сейчас, конечно, шучу, но какой-то иной предмет, да, который будет полностью опрокидывать, опровергать все то, что говорилось на путинских уроках о важном. То же самое по телевидению. Должны идти какие-то специальные передачи для того, чтобы приводить в чувство народ, образовывать его, открывать ему глаза на какие-то преступления путинского режима и так далее. То есть вот чисто технически вы можете вот рассказать, как бы это в идеале должно было быть построено?
2: Ну, плюс-минус, да. Прежде всего, надо сменить модель образовательную. Можно так вот очень грубо разделить образовательные модели на два типа. Это объяснительные и аргументативные. Объяснительные модели работают по принципу толкования истины. То есть уже некая истинная идея принята, а дальше надо объяснить, как можно с ней согласиться или как с ней соглашаться правильно. Аргументативная модель изначально ставит некую идею под вопрос, проблематизирует. И в ходе обучения, собственно, все обучение состоит в том, что люди сами находят ответ на этот вопрос или решают эту проблему. А заодно выясняют, истинная их гипотеза или ложная, или ставят новые вопросы и так далее. То есть образование должно, в принципе, уйти от объяснительной модели, за исключением каких-то отдельных предметов, там вроде естественных наук, где это, наверное, имеет смысл. Во-вторых, конечно же, не надо устраивать какие-то уроки контрпропаганды или там уроки о настоящем важном или еще что-нибудь такое. Надо развивать именно способности мыслить самостоятельно, потому что главное преступление в нынешней вот путинской России – это именно самостоятельное мышление. Не так важно, что вы думаете. Важно, что вы думаете сами. Вот это для них самая нежелательная вещь. То есть надо именно ставить культуру мышления в качестве задачи образования так, чтобы люди действительно могли осуществлять независимые акты мысли и понимали, что так можно.
3: Это должно еще в школе начинаться, да, я правильно понимаю?
2: Конечно, это еще может начинаться даже с детского садика. Более того, это даже очень сильно влияет на процесс созревания с точки зрения нейронных связей, формирования отделов коры головного мозга в определенном возрасте и так далее.
1: Ну, я соглашусь, что контрпропаганда курс точно не нужен. Это будет и может быть сделано намного более изящно. Потому что, ну, не знаю, условно говоря, признание истоков войны, фактов, которые зафиксированы международными наблюдателями, фактов каких-то преступлений и так далее, это будет как бы отдельная часть, условно, там, политического процесса. Наверное, мы должны вернуться к некоторой автономии образования и среднего, и высшего, потому что, как мы видим, в рамках 90-х, да, было очень тяжело с точки зрения денег, но тем не менее мы видим, что формировались все-таки какие-то горизонтальные структуры и на уровне ректоров, и на уровне школ, и появлялись интересные и, главное, экономически стабильные школы, примеры школ. И давайте все-таки не забывать об этом, что российское общество вот в этой ситуации своей, оно же ведь не сразу к этому пришло. Все эти структуры ломали об колено в течение долгих лет, больше 10 лет. И это, собственно, пришло к тому, что все эти институции, академии наук, университеты, школы и так далее, просто стали вот как бы частью такой очень жесткой иерархии, где нет места совершенно альтернативной мысли. Поэтому, конечно, автономия должна быть дана как можно большему количеству организаций такого рода. Опять же, законодательно вмешиваться в это с точки зрения государства тоже нужно будет это запретить. Действительно, как бы критическое мышление. Другое дело, что с кем и как говорить и на каком языке. Потому что если говорить с ребятами, которые пойдут в школу там, через 7 лет, как говорить о том, что началось в 22-м году? И как говорить с людьми, которые придут, не знаю, там, 50-летние сегодня в России, которые сейчас живут в России, и у них есть свое какое-то понимание? Это вообще довольно сложная задача. И, конечно же, об этом тоже нужно думать уже сейчас. Потому что, к сожалению, скорее всего, окажется ситуация, в которой в школу пойдут и дети тех, кто вернулся с войны, и дети тех, кто приехал из эмиграции. Это будут вообще две разных России. Они же будут приходить домой, они же будут спрашивать, и родители им будут рассказывать, а дальше они будут приходить в школу. И на кого будет ложиться вся эта история? Конечно, учителей.
3: Здесь, знаете, так и хочется сказать, я понимаю, конечно, что это тоже такая шутка, в которой есть доля шутки, что с детьми нужно работать в детских садах и школах, а родителей именно обрабатывать по телевизору, чтобы когда они дома встречались, вот там вот у них они приходили к какому-то консенсусу.
2: Мне кажется, мы еще столкнемся именно с тем, что вот это общество травматизированное, оно будет воспроизводиться. Это же все проявляется и как раз вот на уровне семьи тоже.
3: Денис, а сколько поколений должно смениться для того, чтобы вот эта травма ушла? То есть, если я правильно понимаю, то вот поколение нынешних россиян и их дети – это травмированные поколения. А сколько должно пройти еще лет, сколько поколений должно смениться, чтобы выросло нетравмированное поколение?
2: Сложный вопрос, но я думаю, что как минимум поколение 2-3.
1: То есть, по всей видимости, думаю, что геополитическая обстановка позволит хоть одному поколению россиян вырасти нетравмированным.
3: Но мы же говорим о том, что рухнет все-таки путинский режим рано или поздно.
1: И это уже будет травмой. И это как бы за собой повлечет еще некоторое количество разных сложностей. В том числе, даже если это все, допустим, уйдет мирно, и не будет никакой резни, и как-то это все вот сойдет на нет, и как-то... Но я думаю, что мы согласимся, что то, что происходит сейчас в России, это долгая гибель империи. Просто мы видим в не очень ускоренном процессе, как отваливаются у этого слона, который упал в джунглях и уже гниет, от него отваливаются разные куски. И все, слон мертвый. Но империя это будет дальше рушиться, рушиться, рушиться. И как она будет рушиться? Мы не очень понимаем, поэтому давайте будем оптимистами, но мне почему-то кажется, что не будет этих 2-3 поколений, которые вырастут без травмы. У каждого будет своя травма.
2: Я согласен, и я бы даже напомнил, что сейчас вот этот режим путинский воспроизводит как раз-таки вот эти прежние советские и тоталитарные модели на базе поколения, которое выходило там на улицы в 90-е. Ну вот люди, которые в 90-е были молодыми, а сейчас выступают как раз-таки активными поддержантами этого режима. Многие из них поддерживают войну, многие из них в ней участвуют. Это же, в общем, поколение как раз-таки 40-50-летних в основной массе, насколько можно судить, вот по опросам, там, по всем данным.
1: Это как раз то самое травмированное поколение разрушением Советского Союза. После него, условно, может идти точно такое же травмированное поколение раннепутинское, которое, да, с одной стороны, жило вроде при стабильности, но оно травмировано абсолютным цинизмом. Цинизмом и лицемерием. И да, как раз воспитано на тот момент уже таблоидной культурой и культурой фейков в социальных медиа. А следующее поколение, вот оно. Как бы это дети ветеранов СВО, это дети родителей, которых, про которых Денис сказал, что эти люди с двоемыслием. Uh-huh. И это, ну, условно, да, дети иммигрантов, которые взяли и приехали. И вот как эти три разных, ну, грубо говоря, вот эти когорты, которые находятся, как они будут говорить о 24 февраля 2022 года, и главное, как они будут дальше выстраивать свое отношение со сверстниками, свое отношение с государственными институтами. История про 24 февраля 2022 года, для кого-то это останется моментом глубочайшего позора, а для кого-то это будет моментом величайшей победы или величайшего шанса. И дети, условно, или там подростки, да, они будут заходить в интернет, они будут искать информацию об этом, они будут читать про это книги, которые Захар Прилепин и прочие ребята напишут, они будут читать эту очень плохую литературу, скорее всего, они будут затем воспринимать это как некоторую модель для собственной жизни, их будут рекрутировать разные праворадикальные группировки, консервативные группировки и так далее. И вот, вот, как, вот мы с этим столкнемся. Дальше,
2: абсолютно
1: как,
2: точно.
1: Как будет выстроен процесс политически, насколько можно будет там участвовать в дебатах этим людям или нельзя, а если нельзя, какова цена неучастия, какова цена, что они могут уйти в подполье, какова цена, что... Ну, то есть я сейчас, да, вот мы вот фантазируем. Я вот сейчас фантазирую как раз негативные сценарии.
3: Да-да, очень пессимистичные. Но вот смотрите, суммируя, если все-таки родится поколение рано или поздно, которое никогда не жило при путинском режиме, его не застало, оно будет воспитываться, расти при очень грамотной, взвешенной системе образования, которая занимается воспитанием критического мышления у ребенка. Это будет начинаться с детского сада, с начальных классов школы и так далее. При этом разные институции, разные ступени этого образования будут максимально автономные. При этом мы будем иметь независимые медиа, в которых будут представлены разные точки зрения, не будет государственной монополии в них. Мы все-таки можем рассчитывать на то, что мы увидим поколение, не одурманенное этой пропагандой, без ее разлагающего влияния на умы, сердца и мысли россиян.
1: Но если вот все так идеально сложится, как вы описали, шансы выше. Другое дело, что чтобы любую пропаганду убрать, тут все-таки нужно действительно то, что сказал Денис, иметь очень хорошо выработанное критическое мышление, причем возможности этой выработки критического мышления с самого детского сада. И не только критического мышления, но еще и уважения. Все-таки уважать других, уважать себя, базовые какие-то вещи про доброту, сострадание и так далее, эти вещи тоже нужны. Потому что на самом деле, что мы сегодня видим, это культ силы. И мы видим, куда он приводит. А поэтому действительно это вот на всех этих уровнях должно быть каким-то образом проработано.
2: Да, я согласен. И конечно, если эти идеальные условия, и так и хочется сказать, прекрасная пора, в которой никому из нас не доведется быть, сложится, до той или иной степени вопрос будет решен. И да, конечно же, надо начинать вот с этой культуры, и я бы даже сформулировал так. Надо избавиться от ситуации, когда человека лишают его априорного достоинства. Ну, то есть, по сути дела, весь нынешний режим основан на том, что у человека отняли его собственное априорное достоинство и убедили в том, что о его достоинстве может судить кто-то еще. Чаще всего это какая-то инстанция власти, которая высказывается якобы от имени всех. В этом смысле у человека должно быть собственное внутреннее неотъемлемое достоинство, которое позволяет ему сказать «нет», в том числе и всем вместе.
3: Вот эти условия, которые мы с вами перечислили, да, при которых возможно освобождение от влияния пропаганды, они гарантируют то, что та ситуация, в которой российское общество оказалось сейчас, не повторится? Или все-таки некая работа и некое напряжение должно присутствовать постоянно для того, чтобы какие-то внутренние регулирующие процессы никогда не утихали?
2: Постоянно. Это задача общества, не допускать такого.
3: Можете развернуто ответить? Как говорят в школе, дайте, пожалуйста, развернутый ответ.
2: Ну, смотрите, нет ни одной системы, которую нельзя хакнуть. Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его права не нарушались, его мышление оставалось независимым. Это задача самого общества, самих людей. Если они не будут этого делать, то все равно рано или поздно найдется какая-то сила, которая начнет менять законы, начнет менять правила, начнет путем какой-нибудь медленной вот такой трансформации, как мы видели, строить очередной какой-нибудь упырский режим. Поэтому задача общества — остро реагировать на любые такие попытки еще в самом начале, научиться это делать. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет окончательно. Если оно еще не исчезло, уже точнее.
3: Илья?
1: Ну, я думаю, что мы все знакомы с различными романами, антиутопиями или художественными фильмами, в которых в самых прекрасных режимах вроде британской демократии приходят диктаторы к власти. Да что уж далеко ходить, вон, на американских выборах Дональд Трамп не скрывает, что он будет диктатором. А в течение, по крайней мере, он сказал одного дня. Если настолько устоявшиеся демократические режимы показывают довольно регулярно трещины, которые разные представители гражданского общества пытаются как-то залечить, то что уж говорить о российском обществе, в котором помимо травм еще есть как бы абсолютно отсутствие базовых каких-то систем сдержек и противовесов, которые бы помогли без шоков пережить и избежать вновь того, что происходит сегодня в Украине и в России, собственно. Не будем забывать про огромное количество просто политзаключенных, например. Эти вещи, конечно же, нужно где-то начинать. Мне кажется, что мы немножечко сегодня проговорили. Но опять же, это вот некоторые такие заметки, каждый из которых вообще требует нормального осмысления, дискуссии. Чего мне не хватает на самом деле, о чем я даже год назад писал, что у нас действительно нету обсуждения того, как это будет в будущем выглядеть. Это будут опять реформы с колес людьми, которые вообще непонятно, почему этим занимаются. И вот, к сожалению, год прошел, а подвижек особенных не видно. Вот, поэтому мне кажется, что работа не паханый край, и пора уже начинать.
3: Уважаемые эксперты, большое вам спасибо за этот интересный, увлекательный и очень честный, самый главный разговор. Понятно, что действительно работа предстоит титаническая, но тем не менее шанс на то, что российское общество выздоровеет, очнется от этого чудовищного морока, еще остается. Я напомню, что сегодня мы говорили о российской пропаганде с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
4: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Вот попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, ну, если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие и легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем. С Новым годом!